0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Музыка.
1: На Джем ФМ.
0: Настроение.
1: На Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

0: Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: ключевой ставки для экономики региона. Обстановка с паводком в Свердловской области остается напряженной. В зоне подтоплений есть риск возникновения распространения инфекции, предупредил начальник отдела по коммунальной гигиене регионального управления Роспотребнадзора Иван Вагнер. Он пояснил, что если вода затопила выгребные ямы и уличные туалеты в частных домах, есть вероятность попадания нечистот в питьевую воду, а это может привести к вспышкам дизентерии, норовирусных инфекций, гепатита А. В проблемных муниципалитетах вакцинацию от гепатита уже прошли порядка 800 человек. Людям в зоне паводка санврачи настоятельно рекомендуют пить либо бутилированную, либо кипяченую воду и тщательно соблюдать гигиену, пишет агентство ИАН. Студентам Уральского федерального университета, получившим дипломы с опечаткой, отказали в замене документов. В официальном ответе проректор признал наличие опечатки, однако указал, что она является типографской и не влияет на сведения о квалификации, а также не препятствует реализации профессиональных прав выпускника. На официальный ответ ректората вуза ссылается портал Е1. В рамках традиционного марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге пройдет благотворительный рок-забег «Жизнь в движении». Он посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба. Его дистанция составит 3 километра, а каждый участник сможет получить памятную медаль, сообщили в департаменте информполитики. Рок-забег состоится 8 августа. Основные забеги стартуют 9 августа. Для участников будут доступны дистанции на 3, 10, 21 километр 100 метров и 42 километра 200 метров, а также эстафета на марафонскую дистанцию. Россиянам напомнили, какие документы понадобятся для поездки с детьми в Абхазию. Как сообщает телеканал 360, детям младше 14 лет не обязательно оформлять загранпаспорт. Достаточно свидетельства о рождении со штампом о российском гражданстве. Взрослые и дети старше 14 лет могут пересечь границу по внутреннему паспорту. Если ребенок едет с одним из родителей, согласие второго не требуется, если тот не оформил запрет на выезд. Для поездки с другим сопровождающим понадобится нотариальное разрешение. Доллар на среду 77.49, евро 88.53.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном сейчас плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь, грозу. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 18, плюс 20 градусов.
1: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
1: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания проконсультируйтесь со специалистами.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу начинается прямо сейчас.
7: Утренняя гимнастика.
1: Джем.

0: 7 часов 9 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Сегодня 15 июля, среда на календаре. С вами Павел Павлович, Ярик и наша очаровательная Яна. Всем доброе утро.
1: Всем доброе утро.
2: Всем привет, привет, привет.
0: Ну, вы поняли, что мы сейчас на самом пике, выше уже нет. Пик, я сейчас говорю, да, серединка лета на Маковке на самой. В горку мы зашли с дождями, с грозами, ну, забрались. Сейчас будем спускаться. Интересно, какой спуск будет? Сухой?
2: Скользкий.
0: Или сырой. Но сегодня влажно, и дождик моросил. Я с зонтиком вышел.
1: Я тоже с зонтиком пришла. Я в глубине души надеюсь, что нас порадует хотя бы теплая бабья осень. Бабье лето.
0: Подожди, давайте просто лето. Нас сначала порадует, не знаю, чье, но там бабе мужское, чье-то общее лето. А потом я согласен на бабе. Нет. Там, конечно, осень сухая, это тоже прекрасно. Но хочется еще и лето, чтобы было летом. В общем, надеемся. Погода, просим тебя, по крайней мере. И думаем, что все будет хорошо. Вчера у меня был такой небольшой день ремонтиков дома, сделал там небольшую конструкцию ванной, там, в общем, мастерю потихонечку. В общем, сделал вчера те дела, которые долго откладывал. Знаете, вот это накапливается.
1: Было свободное время у тебя.
0: Да, было свободное время, и так раз-раз, и так сразу хорошо на душе, вот, и прям замечательно. Поэтому, если у кого-то есть какие-то дела неотложенные, точнее, не сделанные, не законченные, то во время дождя можно как раз заняться. Потому что я вчера планировал покататься на велосипедах, погулять, сходить по городу куда-нибудь, посидеть в каком-нибудь летнике.
1: Погода внесла свои коррективы.
0: Да, и сделал то, что не мог делать в хорошую погоду, не стал бы делать. В общем, вот как-то так.
2: Тоже плюсы есть.
0: Да, поэтому извлекаем плюсы из всего. Что бы ты ни делал, чем бы ты ни занимался, главное, чтобы ты был с нами на одной волне, 102.5 FM в Екатеринбурге, ну а в онлайн-вещании мы абсолютно везде. Слушай нас где хочешь, в любой точке, включай и настраивай онлайн Jam FM. Ну а что, мы расскажем, что будет в ближайшее время. В утренней джимнастике в 7.20 поздравим именинников. Ян уже готовит горяченьких, тепленьких. Скоро услышите, кто у нас сегодня именинники. В 7.30 уже будут яркие заголовки. В 7.40, конечно же, расскажем гороскоп на сегодня. А в 7.50 пригласим вас в нашу замечательную игру «Три в ряд», в которой разыграем сертификат на 1500 рублей. Кстати, шанс есть абсолютно у каждого.

0: Реклама. Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре Акаме Восток. Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors. ИП «Погиб Александр Иванович». ИНН 66-720-922-0220. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
1: Лето знает, что нам нужно. Распродажа! Скажем дружно.
2: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэлла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
3: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем ФМ».
5: Где пробки?
6: 7 часов 16 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит».
7: 2 балла на улице Екатеринбурга, дороги почти свободны, крупных пробок нет, небольшое затруднение на Бакинской комиссаров от Кировградской до улицы Победы.
0: Реклама.
8: «Глазурит Лада», «Лада Глазурит».

0: Автоцентр «Глазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовой бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: 102.5. Джем FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:23 в Екатеринбурге, в центре города, +17°. Бодро и весело начинаем поздравлять именинников. Кто же из звезд родился сегодня 15 июля, нам расскажет Яна.
3: Сегодня свой день рождения отмечает прекрасная американская актриса Диана Крюгер. Uh-huh. Она снималась в таких фильмах, как «Одержимость», «Трое» и «Господин Никто». Uh-huh. С 2 лет Диана мечтала стать вообще балериной и даже училась в Королевской балетной школе в Лондоне.
2: Так.
3: Но серьезная травма колена вообще перечеркнула все эти планы и поменяла ее судьбу. Поворотным моментом стала победа в конкурсе красоты в начале 90-х. После этого она подписала контракт с модельным агентством и стала лицом именитых известных брендов. Позже началась и актерская карьера, ее начали замечать, и Диана даже пробовала фильм «Пятый элемент», но роль она не получила из-за слабого владения французским языком. Оказывается, тоже из-за этого можно, да, отказать, хотя я думала, что можно всегда подтянуть. Однако именно Люк Бессон разглядел в ней актерский потенциал. Он посоветовал оставить ей модельный бизнес, переехать в Париж и взять псевдоним, то есть изначально у нее была фамилия Хайд Крюгер. А сейчас она стала Диана Крюгер. То есть просто, ну, немножко сократить. Позже на Каннском кинофестивале она получила приз как лучшая молодая актриса. И французский сейчас в идеале знает. И все подтянуло. То есть, ну, это еще раз доказывает доказательство того, что даже если что-то в начале пути не получается, потом ты можешь овладеть этим в совершенстве. А еще сегодня свой день рождения отмечает прекрасный тоже зарубежный актер Форест Уитакер. Снимался в таких фильмах, как «Прибытие», «Телефонная будка» и «Черная пантера». В школе он одновременно именно играл в американский футбол, участвовал в мюзиклах и связывал свою жизнь изначально со спортом. Но потом тоже опять что-то пошло не так, тоже травмы, и он начал именно идти в путь актерского мастерства и поступил, ну, как-то так странно получилось, сначала он учился на оперного певца, вообще
2: ничего
3: был
2: себе
3: оперным певцом.
2: Ну, у него такая харизматическая фактура.
3: А потом уже перевелся на театральный факультет и уже всегда понял для себя, что нужно ему вживаться в роль на все 100%. Актер известен вот этой тщательной проработкой образов. И, например, для Роя Самурая в фильме «Пес-призрак» он изучал восточную философию, много медитировал, это все погружался. И, кстати, он стал 4-м афроамериканцем, получившим «Оскар» за лучшую мужскую роль. Это достижение, на секундочку. Активно участвует сейчас в различных благотворительных и социальных проектах и сам основал фонд, который помогает молодежи обучаться по всему миру.
2: Здорово.
4: Молодец.
2: Гораздо больше, чем просто актер. Молодец. Так, ну что, давайте наших поздравим именинников, все, кто слушает МФМ, вас с праздником, с днем рождения. И пускай сегодня все самые заветные мечты обязательно сбудутся. Ждем вкусняшек, но это про тех, кто сейчас коллектив, в которых вы работаете.
3: Тортики.
2: Вкусняшки, вкусняшки. Да, но с вас. Коллеги, я думаю, тоже приготовят какой-нибудь сюрприз, подарок. В общем, пускай все так и будет. Движемся дальше. Яркие заголовки скоро в утренней гимнастике.

0: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Далее утренний джим Настик. Яркие заголовки. Яна, о чем они будут?
1: В сети обсуждают список странных требований одного блогера к девушкам.
0: Интересно.
2: Реклама. С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
4: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Джем ФМ.
0: 7 часов 34 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов, время ярких заголовков в утренней джимнастике. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Акамеджи Тур» на Сибирском тракте.
1: В сети обсуждают список странных требований одного блогера к девушкам. Он опубликовал его на сайте знакомств.
0: Ну, всем уже интересно, что за список.
1: Ну, вот говорят, что у девушек запросы высокие, а здесь вот у него следующий. Вот мне просто интересно ваше мнение.
0: Блогер, наверное, известный.
1: Ну, такой. Не очень известный, но известные
0: требования.
1: В общем, первое, что он хочет от девушки, чтобы у нее не было никаких потребностей в бьюти-мастерах, чтобы она не делала себе реснички, маникюрчики и тату, чтобы у нее не было.
0: Естественная красота.
1: Ну да, и чистое тело без рисунков. Это первое. Дальше.
0: Ну, так не страшно ничего.
1: Дальше. Девушка должна в совершенстве знать английский.
0: А вот тут уже сложнее.
1: Вот в совершенстве. Понимать вообще все. И фильмы с ним смотреть на английском.
0: А блогер англоязычный?
1: Он, кстати, неизвестно, он вообще сам в курсе, что он английский-то не очень хорошо знает. Дальше. Она должна быть обязательно из полной семьи. И не должна слушать шансон, он его терпеть не может. Это обязательное условие.
9: Так, я представил такую англичанку, слушающую шансон.
0: Ну ладно.
1: И еще одно условие, это вот тоже можно выделить, она должна, если она не из благополучного района города, то тоже она ему не подойдет. Она должна быть только из благополучного, хорошего района.
0: Да. А он из какого города сам?
1: Он сам из Москвы.
0: Ну то есть в Москве там есть благополучные районы, неблагополучные.
1: Видимо, да.
0: Но вдруг он не на Патриках каких-нибудь живет, тоже не особо ведь.
1: В общем, вот такие у него ред флаги, если можно сказать. То есть, если пройтись по этим пунктам, как бы уже половина девушек...
0: Половина?
1: Большая часть ему не подходит. Уже на английском, как бы, да, можно там всем слететь. Вот такие вот у него требования. Все в сети пишут, что, ну, долго тебе еще искать ту самую.
0: Я про это и говорю, что, ну, не знаю, ты попадаешь под его требования?
1: Нет.
0: Сколько пунктов? Все? Шансон слушаешь.
1: Шансон я тоже иногда слушаю, бывают такие настроения.
0: Да, ну...
1: Ну вот английский я не знаю, к бьюти-мастерам я хожу, 100% понятно. Я, да, как бы из благополучного района, вот это, этим я подхожу.
0: Ну видишь, у тебя благополучный район, но ты там не... Ты там снимаешь жилье, хотя про это же не сказал. Ну, в общем, смотрим, имеем в виду, мотаем на уст. Я не знаю, сложно, мне кажется, искать такие требования. В общем, каждый выбирает, кого захочет. Это яркие заголовки на Джем.ФМ.
2: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
10: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
2: Прогноз погоды на Джем.ФМ.
0: Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем.ФМ. ООО «Любимое дело», салон и любимая кухня. Сейчас за окном плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Днем плюс 18, плюс 20 градусов. В Реже сейчас плюс 15, в Ревде плюс 17, в Константинске плюс 16 градусов.
2: Реклама. У каждой семьи свой дом, своя история. Салон «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной – один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.ру. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

0: 7:41 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Время гороскопа на JMFM. Сегодня 15 июля, среда.
1: Овен, день полон неожиданностей. Главное, чтобы они были приятными.
2: Телец, тебе пора передохнуть. Ты слишком перезагружаешь себя работой.
1: Близнецы, живи моментом и не думай о будущем, которого еще не существует.
0: Рак, сентиментальность сегодня на пределе. Контролируй свои эмоции.
1: Лев, будь сегодня внимателен к рабочим задачам.
2: Дева, найди увлечение по душе, и будет тебе счастье.
1: Весы, подними настроение зажигательной музыкой. Можешь устроить вечеринку с друзьями.
0: Скорпион, пришло время заняться своим здоровьем.
1: Стрелец, возможны домашние хлопоты, но ты справишься.
2: Козерог, настаивай на своем, прояви твердость характера.
1: Водолей, сегодня самое главное – это расслабиться и плыть по течению.
0: Рыбы, идеальный день для романтического свидания.

0: Эмоции, радости, счастья, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
3: Где пробки?
4: 7 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Амундсена от Краснолесья до Ванцовского, а также Шевская от остановки Шевская до фронтовых бригад, ЕКАТ от дороги Р-352 до моста через железную дорогу. Много машин на Московской, Трибизной до Волгоградской, на Прудовой, Губахинской проезжей, от Березовского тракта до Укромного переулка.

0: 7 часов 51 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Далее на Jam FM игра 3 в ряд, в которой мы разыграем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс. И этот шанс есть абсолютно у каждого. Что нужно сделать, чтобы получить приз?
1: Для участия в игре 3 в ряд отправляй смайлики в наш Макс плюс 7 932 020 102 5. И, возможно, именно ты получишь аппетитный, ну очень вкусный приз.

0: 18 июля все дороги ведут на Урал Футбол Фест. Ищи там яркую зону Джим ФМ. Зажигать будем вместе с ведущими утренней джимнастики Пал Палычем и Марго.
1: Обещаем, будет весело. Споем хиты, взбодримся на иммерсивной зарядке и заглянем в завтрашний день. Автомат предсказаний считает твое будущее.
0: Встречаемся 18 июля в парке Маяковского. Категория 6+.

0: новости на Jam.fm.
1: Доброе утро. Пилотируемый космический корабль «Союз МС-29» стартовал накануне с Байконура в составе экипажа космонавты Роскосмоса и астронавт НАСА. Их миссия на МКС рассчитана на 261 день. В Ирбите ввели режим ЧС из-за паводка. Об этом сообщил мэр города Николай Юдин. В городе развернули дополнительный пункт временного размещения эвакуированных горожан. 14 июля он начал принимать людей. Обстановка с паводком в Свердловской области остается напряженной. В зоне подтоплений есть риск возникновения распространения инфекции, предупредил начальника отдела по коммунальной гигиене регионального управления Роспотребнадзора Иван Вагнер. Он пояснил, что если вода затопила выгребные ямы и уличные туалеты в частных домах, есть вероятность попадания нечистот в питьевую воду. А это может привести к вспышкам дизентерии, норовирусных инфекций, гепатита А. В проблемных муниципалитетах вакцинацию от гепатита уже прошли порядка 800 человек. Людям в зоне паводка санврачи настоятельно рекомендуют пить либо бутилированную, либо кипяченую воду и тщательно соблюдать гигиену, пишет агентство ИАН. В рамках традиционного марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге пройдет благотворительный рок-забег «Жизнь в движении». Он посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба. Его дистанция составит 3 километра, а каждый участник сможет получить памятную медаль, сообщили в департаменте информполитики. Рок-забег состоится 8 августа. Основные забеги стартуют 9 августа. Для участников будут доступны дистанции.

0: объявил глава региона. Он потребовал ограничить служебные поездки на автомобилях, а чиновникам предложил передвигаться по городу пешком или на велосипедах. Доллар на среду 77,49, евро 88,53.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 8 часов 2 минуты в Екатеринбурге, за окном сейчас плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, умеренный дождь, грозу, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, порывы до 14, температура днем плюс 21, плюс 23 градуса.
1: Для слушателей старше 12 лет. Шоу продолжается.
3: Утренняя гимнастика.
1: Jam.fm. Jam.fm.

0: 8 часов 6 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Начинается игра 3 в ряд прямо сейчас в утренней гимнастике. На кону сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». За него сегодня поборется Светлана. Она у нас на связи из Екатеринбурга, работает менеджером по продажам. По профессии она учитель истории, но пока не преподает. А вообще они сейчас едут отдыхать с дочкой в Пермь, на курорт Усть-Катчика. Свет, доброе утро!
1: Доброе утро.
0: Поздравляем с началом отпуска, да, получается?
1: Да, верно. Ой,
0: как это здорово. А ты там была или первый раз едешь на курорт?
1: Первый раз еду.
0: Ну, могу сказать, что тебе там точно понравится. Там есть чем заняться, есть что сходить, а там, конечно, прекрасно
2: все кормят. Все хвалят его.
0: Ну, такой, он уже с историей, то есть, что называется, с бэкграундом, с таким большим курорт. Мы там тоже были в прошлом году, причаливали на кораблике, гуляли. Там прекрасно.
3: Там пристань классная.
0: Да, красивая. Там вообще симпатично. Mm-hmm. Надеемся, что еще и погода будет хорошая, еще и покупаетесь. Да там в любом случае покупайтесь, бассейн там тоже есть. Ну что, я думаю, что отдыхать, зная, что тебя ждет пицца в Екатеринбурге, мне кажется, гораздо
2: еще приятней.
0: Поэтому у тебя сейчас есть такой уникальный шанс. Готова ли ты поиграть с нами?
1: Готова.
0: Слушай правила.
2: Света, сейчас для тебя прозвучат три музыкальных отрывка. Твоя задача — отгадать у всех песен их исполнителей. Отгадаешь — получишь приз, сертификат на аппетитную пиццу.

0: все, прозвучали. Я думаю, точно кого-то знаешь. Давай.
1: Мишель, Ума Турман и Иванушки.
0: Вот Мишель моя, это правильно. Иванушки тоже. Вот второй не Ума Турман, да. Другая группа. Веселые ребята такие. Обычно их всегда на вечеринках ставят.
2: Из Беларуси.
0: Любят под них танцевать.
3: На
0: да.
2: Из Минска.
0: Есть у меня...
1: А нужно...
0: Название, да. Кто это? Какая группа?
3: Исполнители.
0: Или исполнитель. Кто это?
2: Персонажи такие сказочные.
0: Ну что, есть варианты?
2: В виде гномиков.
0: Раз, два, три... Ну, к сожалению, Светлана, ничего страшного. Не расстраивайся, хорошо отдохнуть тебе. Приезжай, слушайте Джаб ФМ, кстати, в Перми тоже можно слушать онлайн, ради бога, пожалуйста. И можешь даже принимать участие. Звонить, пожалуйста, тоже шансы есть. Ну, а все, кто сейчас нас слушают, у вас появился шанс получить пиццу. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5, мессенджер Макс. Туда отправляй всех трех исполнителей, кто сейчас прозвучали. Будешь первым, заберешь приз на Джаб ФМ.

8 часов 11 минут в Екатеринбурге, в центре города сейчас плюс 17 градусов. Подводим итоги нашей игрушки 3 в ряд. Напомним небольшие отрывки, которые мы сегодня загадали.

0: Вот такие три звуковых фрагмента мы сегодня взяли. И действительно, это были правильный ответ. Моя Мишель, Лепреконсы и Иванушки. Много пришло правильных ответов, но первая была Наталья. Абонент, последние цифры, заканчивается телефона 2131. Наташ, мы тебя поздравляем. Именно тебе сегодня летит наш сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Кто не выиграл приз, не расстраиваемся. Завтра новый день и новая игра «Три в ряд» на Jam FM.
1: У тебя есть утренняя джемнастика?
2: На 102.5 FM.

0: Реклама.
1: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое. Так вот, это You Can Touch от Казановы. У меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
0: Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Лето знает, что нам нужно. Распродажа! Скажем дружно.
5: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
6: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем ФМ».
8: Где пробки?
9: 8 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем.ФМ, ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
10: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоит ЕКАТ от 16 километра до Высоцкого, также от реки Пышма до моста через железную дорогу и от дороги Р-352, также до моста через железную дорогу. Много машин на Губахинской проезжей, от Мурзинской до Укромного переулка, на Амундсена, от Краснолесья до Академика Ванцовского, на Силореченской от Васильковой до Объездной. Самое большое затруднение на Московской, от Объездной до Волгоградской. Длина пробки 1 километр, время проезда 15 минут.
0: Реклама.
11: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
12: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
13: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета.ТС».
14: 102.5. Джем ФМ.
15: Джем ФМ.

0: 8 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Всем доброе утро, всех с самой середины лета, 15 июля, ровно от начала лета до сегодняшнего дня, и от сегодняшнего дня до окончания лета тоже столько же. Здорово, середина
1: полтора
0: пути.
1: Полтора месяца.
0: Я тут уезжал на выходные на кораблике, приехал, и, значит, мне супруг говорит: слушай, я спрашиваю, чем занималась, пока тебя не было, мне пришла в голову гениальная мысль, я говорю: какая? Я хочу аэрогриль.
2: Так.
0: Я такой: ничего себе, причуду у тебя, с чего это вдруг? Ну, естественно, это блоги, это интернет, начиталось, естественно, там, что полезная пища, что все готовить великолепно, просто удобно, получается такое, там все красивое, вкусное.
1: Я скажу тоже, я хочу этот аэрогриль. Я не знаю, как это работает, но действительно все, у кого он имеется, все хвалят и говорят: тебе тоже он нужен, тебе тоже он нужен. Очень быстро и, как ты уже сказал, полезно, и получается без масла, там, без большого количества.
0: Ты знаешь такое понятие, как конвекция?
1: Ну, допустим,
0: движение воздушной массы, только оно еще теплое.
1: Да, да.
0: Это есть печки, вот, которые вот духовки, в которых сразу встроена эта функция с конвекцией. Есть микроволновки с функцией конвекции. То есть это когда теплый воздух нагревается и гонится вентилятором, и он у тебя получается по кругу циркулирует вокруг твоего блюда.
2: Это вот аэро.
1: Это в аэрогриле как раз таки есть.
0: Это как раз есть, да, аэрогриль, потому что эффект создается, когда движение теплой массы, теплого воздуха вокруг пищи. И приготавливается эта пища, получается, как печеная, что ли. Ну, то есть она со всех сторон равномерно нагревается.
1: Мы превратились в познавательную программу.
0: Ну, не микроволновка, Да я просто продавал всю эту технику. Ага. И первые аэрогрили как раз появились у нас. Они еще были такие огромные. Я представил, я говорю: у нас небольшая квартира, куда ставить? Он довольно большой. Это такая большая кастрюля, условно говоря, сверху крышка с вентилятором. Так. Ну, это вот по-простому, с проводом. И я говорю: это потом надо мыть, неудобно.
1: Ну, они миниатюрные.
0: А сейчас, говорят, уже появились. Да, я просто, да, уже и выпал из темы, давно это было. Они говорят, появились компактные такие.
1: Да?
0: Вот, я говорю: ну, я уже для него приготовила место. Я говорю: ну, если ты даже место для него приготовила...
1: точно надо покупать.
0: Да, тогда надо покупать. Ну, причуды женские,
1: мне кажется... Но она же тебе будет готовить вкусняшки всякие.
0: Нет, я совершенно не против, да. Причем действительно получается вкусно. Я говорю, что это как вот с кухонными комбайнами. Вроде бы вещь интересная, но единицы людей, кто ими пользуется, потому что их надо...
1: Наиграются и бросят.
0: Да, это как игрушка, которую надо разобрать, собрать, там все это, где-то все это хранить. И поэтому вроде бы красивая коробка, много фунтов. Функции, там все ярко, но, как правило, не очень функциональное. Но в любом случае, возможно, это причуда как раз сработает. Ярик, у твоей супруги были какие-нибудь причуды?
2: Ну вот пришла мне мысль в голову, Палыч, после твоей истории такая же у нас была ситуация, но только с мультиваркой.
1: Также,
0: да. Ну, мультиваркой мы пользуемся очень активно.
2: Вот, а мы как-то, ну, нет, не знаю, так часто. Поначалу, да, поначалу у нас все блюда переехали в мультиварку с плиты. Вот сейчас как-то, ну, все реже и реже.
0: Но вам, наверное, просто нравится более жареное, потому что мультиварка такое вареное получается.
2: Оно какое-то очень диетическое.
0: Вот, а мы как раз это нормально едим, нас устраивает. То есть мультиварка у нас прям работает, но сейчас еще появляется аэрогриль. Ну, давайте поговорим сегодня про причуды, которые были у второй половинки, не обязательно только уже. У мужчин тоже есть свои причуды какие-то. Хочу, например, вот это. А вы такие: чего? Для чего тебе? Знаете, мужчины, которые в детство впадают, начинают там машинки
1: ты думаешь,
0: играть и так далее.
1: Странно.
0: В компьютерные игры. Ну, то есть, в общем, все что угодно. Про причуды на вашей половинке, да, необычные какие-то хотелки. Об этом мы сегодня решили поговорить. Пиши нам, что тебя удивило. Плюс 7 932 020 102 5, наш мессенджер Макс. Там же находится наш канал GMFM Екатеринбург, либо группа ВК. Пиши, где тебе удобнее. За одно из сообщений у нас есть отличный приз, который с удовольствием вручим кому-то из вас на GMFM.

0: 8 часов 28 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Далее на JamFM яркие заголовки. Яна, о чем расскажешь?
1: Среди пар новый тренд. Расставание в аэропорту.
0: Интересно.
2: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 18-784-700. 18-9-5-8-4.
5: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
6: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру». Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
7: Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы – сухожилия, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы JamFM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
0: JamFM. Лайн-9 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Прямо сейчас на JamFM яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Аками Джи Тур» на Сибирском тракте.
1: Ох уж эти тренды, я хочу вам сказать. Вот, например, появился новый среди пар, среди влюбленных людей. Так. Они массово расстаются в аэропорту.
0: Подожди, расстаются навсегда или это как бы расстаются?
1: А вот сейчас расскажу. Во время отправления в отпуск партнеры временно расстаются в аэропорту, чтобы по отдельности пройти контроль безопасности, а затем снова сойтись у выхода на посадку. В чем, собственно, смысл? Чтобы не срываться друг на друге во время такого момента, да, который приносит нам всем стресс.
0: Ответственно.
1: Да, избежать ссор, чтобы, а также подготовиться к полету в своем собственном темпе. Кому-то нужно пройти перед полетом, ну, как бы необходимо закупиться в дьюти-фри, например, да, нам, так, девочкам. А мужчины в это время идут какие-то свои дела делать. Так вот, чтобы никому не было обидно, расстаемся, они расстаются, да, на время. Ну, сколько это?
0: Несколько минут?
1: Ну, да.
0: Час, может быть.
1: Официально. Все, мы с тобой больше не пара. Расстаются, делают свои дела молча, а потом снова сходятся.
0: Интересно.
1: Это, знаешь, забавный тренд.
0: Как рыбка Дори помнит 3 секунды. Они виделись 100 лет. Классно. Но ты же женат, да? Нет, подожди, сейчас мы расстанемся. Я буду через 15 минут уже не женат.
10: Кто моя жена?
0: Главное, чтобы в это время расставания они себе вторые половинки там не нашли.
1: И не улетели с ней, например, куда-нибудь.
0: Ну все, мы же были с тобой не в отношениях.
10: В разные места, да.
1: Что я хочу сказать? Пускай, если разводы, то хотя бы такие.
0: Ну да, не навсегда.
1: Да-да-да.
0: А потом можно встретиться и сыграть еще одну свадьбу.
1: Почему бы нет? Прекрасно.
0: Ну вот такие вот тренды, такие яркие заголовки на JamFM.
2: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б. «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
9: Прогноз погоды на JamFM.
0: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на JamFM ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиники «Екатеринбургский медицинский центр». В центре города сейчас плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, умеренный дождь и грозу. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду. Порывы до 14. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса. В Первоуральске, Возбесте, в Туринске сейчас плюс 16 градусов, в Полевском плюс 17.
2: Реклама.
5: Екатеринбургский медицинский центр. Требуется помощь терапевта? Работа 7 дней в неделю. Запись по телефону. Вызов на дом. Отсутствие очередей. Свои УЗИ, лаборатория, процедурный кабинет. Вежливость, внимание, квалификация.
11: Екатеринбургский медицинский центр. Единый телефон 379-0770. 379-0770. Подробности на сайте ekmedcenter.ru.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Июль на Jam FM обещает быть по-настоящему жарким. Каждый будний день с 10 до 11 на 102.5 FM мы загадываем известного футболиста. Ищи подсказки в группе Jam FM ВКонтакте.
1: Если узнал спортсмена, то правильный ответ присылай в мессенджер Макс по номеру +7 932 020 102.5. Окажешься первым и главный приз твой. 18 июля ты встретишься с Федором Смоловым, где сможешь взять автограф и сделать селфи.
0: Категория 12+.

0: 8 часов 39 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Всем доброе утро. Сегодня в теме мы обсуждаем последнюю причуду твоей второй половинки. Что такого он или она учудила, чего ты, может быть, даже и не ожидал.
1: Олег нам пишет: помню, как беременная супруга захотела краденой малины.
0: Это было
1: не простую,
0: краденой.
1: А краденую. В итоге поехал в 10 часов вечера в заброшенные сады и набрал ведерко. Счастья просто не было предела, что только не сделаешь ради второй половинки.
2: Малину.
1: Краденую, вообще. Именно, не покупную.
0: Нет, значит, на самом деле, причуды беременных — это отдельная история.
2: Это да.
0: И напомню, как-то тоже обсуждали, женщина одна рассказала, что она хотела идти нюхать шпалы, вот трамваи ездят.
1: Ой-ой-ой.
0: Ночью вот они ходили и нюхали.
1: Ночью?
0: Вот эти, ну, днем же не пойдешь нюхать, а вот этот запах железной дороги.
2: Криазот.
0: Ну, вот не знаю, чего, но вот они ходили в ночи, как к этому относиться. Тоже, но ничего, потом родила, все стало хорошо.
2: Многие мел кушают еще.
0: Ну, нет, по-разному бывает. Моя очень любила сало.
1: Там все что угодно можно ждать.
0: Я своей покупал прям сало в огромном количестве.
1: Моя мама шашлык только так и ела.
0: Еще одно сообщение пришло от Оли. Муж создал генеалогическое дерево, распечатал на трех листах А4, повесил на телевизор и ходит теперь грудь колесом. Соседям рассказывает, что его прапрапрапрадед был личным конюхом графа Шереметьева.
2: Вот так.
0: Проводит все время в компьютере, все время ищет, выясняет, кто кому кем приходится. Интересно? Да. Но не все же время. Михаил, вернись.
1: Это огромный труд, это огромная работа.
0: Мне кажется, там без концов. Ну, конечно, с одной стороны, интересно.
1: Есть люди, которые этим профессионально занимаются, но если он сам это сделал, вообще умничка.
0: Ну, я думаю, что все-таки все равно с помощью сейчас всевозможные же есть помощники и так далее.
2: Ресурсы всякие.
0: Насколько все это, правда, и достоверно, тоже сложно. Вот я знаю, что есть люди, которые прям вот ездят в какие-то архивы, поднимают настоящие книги старые, домовые, вот там все смотрят, там понятно, да. А вот так, когда вот сходу... Хотя же есть такая услуга, тебе могут это сделать за определенную плату, то есть люди занимаются, и стоит это очень даже немало.
1: А мне... Да, немало, это очень дорого стоит.
0: У меня знакомый как-то сделал, тоже пришел, распечатал.
1: Там смотря до какой степени нужно покопать.
0: Да, на какую глубину погрузиться. Ну что, продолжаем обсуждать причуды твоей второй половинки. Какая последняя причуда была у твоей второй половинки? Что необычного чебучила, сделала? Может, увлечение какое-то появилось? Пиши нам. Плюс 7932-020-102.5. Наш мессенджер Макс, там же находится наш канал и группа Jam FM ВКонтакте. Пиши заодно и сообщение. У нас есть пара билетов на стендап.

0: Реклама.
1: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
4: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Внимание новым владельцам Hyundai. Акция в автоцентре «Акаме Восток». Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло. Легкий старт. ООО «Пульсонавто». ИНН-66-714-27-634. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 8.46 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит хиката от дороги Р-352, также до моста через железную дорогу, также от реки Березовка до улицы Высоцкого. Много машин на Вильгельма до Генина от Сахарова до Краснолесья, на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма до Генина, на Светлореченской от Васильковой до Объездной. Также на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Самое большое затруднение на ИКАДе от 25-го километра до моста через железную дорогу. Длина пробки 6 километров. Время проезда 20 минут.
6: 102.5 Jam FM.

0: 8 часов 51 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Далее игра «Мальчики-девочки». Разыграем мы сегодня сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия». Каждый из вас может получить кусочек.
1: Для участия в игре отправляй смайлики к нам, Макс, на номер +7 932 020 102.5. Ты не только узнаешь много нового, но и поборешься за

0: Но теперь решено сдвинуть сроки как минимум до 2030-го. Паводки на Среднем Урале длятся уже третью неделю. В ближайшее время ситуация станет хуже. В июле погода не наладится, считает главный синоптик области Галина Шипаренко. По ее словам, конец июля, первая декада августа обещают некоторый избыток осадков, но вторая и, скорее всего, третья декада августа будут более благоприятными. Хотя не без осадков, но особого избытка не должно быть, сказала она. На следующей неделе, с 20 июля, дождей станет чуть меньше, но в ближайшие 4 дня до конца этой недели выпадет до 60% месячной нормы. Уровень воды в реках поднимется. Коммунальная авария на новой сортировке в Екатеринбурге. Там ночью из-под земли забил фонтан кипятка. Прорыв произошел на пересечении автомагистральной Пехотинцев. Вода под напором поднималась на несколько метров, залила проезжую часть, тротуар. Как рассказали в единой диспетчерской службе, трубу прорвало из-за проведения гидравлических испытаний. Теплосети воду отключили, место ЧП огородили, пишет Е1. В Екатеринбурге стартовала реконструкция привокзальной площади. Работы завершат к сентябрю. Планируется отремонтировать проезжую часть, обновить дождевую канализацию, освещение, уложить плитку на тротуаре, смонтировать систему видеонаблюдения, озеленить территорию, пишет «Комсомолка». На время работ организация движения временно изменена. Для общественного транспорта сейчас действует остановка в центре площади, а потоки пешеходов и автомобилистов разделены. Сборная Испании первой вышла в финал чемпионата мира по футболу. В полуфинале испанцы уверенно обыграли Францию 2-0. Красная фурия открыла счет с пенальти, а во втором тайме закрепила преимущество. Французы же так и не смогли распечатать ворота соперника. Теперь Испания ждет своего соперника по финалу. Им станет победитель матча Англия-Аргентина. И победитель определится уже предстоящей ночью. Доллар 77.59, евро 88.53.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном сейчас плюс 19 градусов. Синоптики пообещали нам облачную погоду с прояснениями, умеренный дождь и грозу. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду, порывы до 14. Температура днем поднимется до плюс 23 градусов.
1: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу продолжается.
5: Утренняя гимнастика.
1: Джем FM.

0: 9:08 в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Начинается игра «Мальчики, девочки» прямо сейчас в утренний джем на стике. Разыгрываем сертификат на круг ароматной пиццы от ресторана «Пицца Мия». За пиццу сегодня поборются Владимир, он из Екатеринбурга, работает менеджером по продажам, сейчас находится, сидит в машине, играет с нами и работает. Владимир, доброе утро.
1: Доброе утро всем.
0: Мы сегодня обсуждаем такую тему — причуды второй половинки. Ничего странного не замечал за второй половинкой? Может быть, какое-то увлечение стало необычное? Или все как всегда?
1: Ну, она у меня недавно вышла из декрета, так. Поэтому сейчас все для нее в диковинку. По-новому, поэтому много странных вещей происходит.
0: Она такая: ух ты, люди, ух ты, очереди, ух ты.
2: Можно общаться с кем, помимо детей.
0: Ух ты, начальник, коллеги по работе, ух ты. Понятно, да, согласен, что жизнь, конечно, девушки в декрете и без декрета две разные.
2: До и после.
0: Играешь ты с Олей. Оля у нас также из Екатеринбурга, работает в газовой службе, занимается документами, сейчас на работе, но документы временно отложила, чтобы побороться за пиццу. Оля, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: У тебя причуды второй половинки никакие не замечены были в последнее время? Все как всегда?
3: Все как всегда, чаще стал ездить на велосипеде. Вот
0: ну это же тоже классно.
2: Сезонный отдых.
0: А он один или с кем-то, там друзья, или может ты с ним составляешь компанию?
3: И мы вместе с семьей, и с друзьями, в общем, как
2: прекрасно
3: получаться.
0: Ну, у нас, кстати, можно супруга сказать, что тоже такое же замечено.
2: Тоже ваша прихоть такая,
0: да,
2: причуда.
0: Да, мы даже сиденья себе купили новые широкие, чтобы удобнее было кататься на дальние расстояния. Ну что, давайте поиграем прямо сейчас. Во-первых, желаем вам удачи и слушайте правила.
2: Каждому из вас мы зададим по 3 вопроса, на которые дадим по 2 варианта ответов на выбор. Вопросы вам будем задавать всем по очереди. Палыч приготовил вопросы для Оли, я приготовила вопросы для Вовы. Кто даст больше правильных ответов, тот и победил, тот и получает пиццу.
0: Поехали! Владимир, первый вопрос для тебя.
2: Как уже сказал Палыч, сегодня мы обсуждаем прихоти второй половинки, поэтому вопросы тоже тематические, про причуды звезд.
0: Давай.
2: Итак, Вова, американская модель Крисси Тейген ест вот эту вот вредную вкусняшку так, что она вообще не вредит ее фигуре. Скажи, что это за вкусняшка, чипсы или бургер?
1: Бургер.
2: Это чипсы. Она просто берет одну чипсинку, облизывает и кладет обратно в пачку.
0: А, вот такой лайф.
2: Ты правый, Стас, лизал. При этом углеводы не получила. Она же модель.
0: Понятно, она так посмотрела только. Да. Оля, вопрос для тебя. Спрошу тебя про наш любимый завод, который делает майонез. Ведь Екатеринбург – столица майонеза. Какая жирность у классического майонеза провансаль? 67% или 76%?
3: 67, это точно знаю.
0: Умничка.
2: На упаковке там прямо написано.
0: Ну, всякое бывает. Все, теперь ты точно настоящая екатеринбурженка.
2: Так, 1-0.
0: Действительно, 1-0 в пользу девочек.
2: Вова, какой напиток обожает пить под душем актриса Мишель Уильямс? Смузи или водичку с лимончиком?
1: Смузи.
2: Смузи, правильно.
0: Под душем?
2: Да, под душем. Утренний ритуал — просто смузи под душем пить. Вот такая прихоть.
0: Душ без смузи — не душ.
2: Вообще нет.
0: Прими душ. А у вас есть смузи? Нет, тогда, наверное, не буду мыться.
2: Тогда я буду сегодня грязной.
0: Да. Оля, вопрос для тебя. Какая мышца в теле человека самая крупная? Ягодичная или дельтовидная?
3: Ну, пусть будет дельтовидная.
0: Красиво звучит, но самая крупная все-таки ягодичная.
2: 1-1.
0: Да, счет у нас пока равный. 1-1. Сейчас третий вопрос все решит. Володя, для тебя.
2: Володя, какую породу собак обожала королева Елизавета II? Корги или спаниель?
1: Корги.
2: Корги, конечно. У нее было 30 собак корги.
0: Все, Володя знает. Оля, теперь вопрос для тебя. Футбол сейчас идет, чемпионат мира. Многие смотрят, не знаю, смотришь ты или нет. Кстати, как? Смотришь, болеешь, нет?
2: Следишь?
3: Нет.
0: Ну, не страшно.
3: Да, мобилист, болеем, футбол нет.
0: В любом случае, в футболе есть свои термины. И вот про один из терминов хочется тебя спросить. Как в футболе называют внешнюю сторону стопы? Шведка или канатка?
3: Пусть будет шведка.
0: И это абсолютно верный ответ. Счет у нас равный 2-2. Теперь у вас будет дополнительное время. Про один вопрос на общий на двоих, на который нужно ответить как можно быстрее, как можно громче своего соперника. Кто даст ответ быстрее, тот и заберет приз. Готовы?
3: Готовы.
1: Да.
0: Итак, сегодня среда. Сколько букв в слове среда?
1: 5.
2: Все.
0: Все, Оля. Оля, можешь уже не отвечать. Владимир как будто знал, сразу же, моментально ответил. Ну, в любом случае, Оля, спасибо тебе за сегодняшнее утро, за настроение. Поиграем с тобой снова, отправляй смайлы, ты с нами, а мы с тобой. Хорошо?
3: Спасибо большое, всем хорошего настроения.
0: Спасибо, спасибо тебе, умничка. Ну а Владимира поздравляем еще и с победой.
4: Спасибо большое, большое спасибо.
0: Это ты удачно сегодня с нами поиграл. Вручаем и тебе сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия».
1: Ура.
5: Джем FM 102.5. Утреннее Джем Настика.

0: реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Кауртай Сергей Юрьевич. ОГР НИП 318-665-8308-48.
1: С понедельника точно начну бегать.
2: После отпуска займусь здоровьем.
3: Пора бы и мне заняться собой.
4: Предлагаю не откладывать. Самое время начать. Вместе.
2: Город здоровья в парке Маяковского – место, где начать проще, чем кажется. Бесплатные медосмотры, спортивные активности, звездные лекции, семейные зоны и подарки. Приходите всей семьей 18 июля. Подробности на fest.profilaktika.ru. 0+.
5: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: 9 часов 18 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит».
9: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоит переулок Базовый от станции Пионерская до Кольцовского тракта, также Вильгельма до Генина от Сахарова до Краснолесья, Светлореченская от Васильковой до Объездной. Затруднение на ИКАДе от реки Березовка до улицы Высоцкого, также от 25-го километра до моста через железную дорогу. Самое большое затруднение на Березовском тракте Трудовой Губахинской проезжей от Барьерной до Укромного переулка. Длина пробки 3 километра, время проезда 25 минут. Все это по данным сервиса Яндекс.Карты.
7: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

0: 9:28 в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов, далее на GMFM яркие заголовки. Яна, о чем расскажешь?
1: Любители пищи поострее живут дольше остальных.
0: Интересно.
2: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Телефон рекламной службы Jam.fm.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
1: Jam.fm.
2: 10 в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Прямо сейчас на Jam.fm яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Аками Джитур» на Сибирском тракте.
3: Вы любите остренькое?
2: В определенных пределах, да.
4: Вот я раньше очень любил, а сейчас сказали, поменьше надо, нельзя.
2: Поменьше
4: остренькое. Нельзя тебе сказали.
2: Но вообще же говорят, что жареное, соленое, там, острое. Когда
4: жареное, острое. Да.
3: А вот я нашла новость, что оказывается, любители пищи поострее живут намного дольше остальных людей. Регулярное употребление острой пищи снижает риск вообще многих заболеваний, поднимает нам настроение, как выяснили.
2: Все, ну вот корейцы, они же все время веселые.
3: И вечно молодые, они как-то молодо так выглядят.
4: Вечно улыбаются.
2: Вот в чем у них.
3: Вот в чем секрет. В общем, в исследовании участвовали 500 000 человек.
2: Так.
3: На секундочку. И они показали вот эти вот исследования, что люди, которые употребляли острую пищу 6-7 дней в неделю.
2: Практически каждый день.
3: Ну, точнее, не в неделю, а 6-7 дней, да. Ну, как бы неделю употребляли только острое. То есть больше они ничего не ели. Это тоже важно учитывать. Они имели более лучшие жизненные показатели, и, как оказалось, вещество, которое содержится в приправах, обладает противовоспалительными свойствами, улучшает обмен веществ, поэтому, а также еще может привести фигуру в порядок.
2: Ну, нельзя же, говорят, что чеснок от всех болезней.
3: Ну, как-то странно, только остро постоянно есть, это же можно и другие, ну, как бы, это странно, в моей голове это все противоречит друг другу, потому что мы можем свой желудок, наоборот, как-то немножко так испортить.
2: Стрессануть, может, его плавно вводить,
3: конечно,
2: туда привыкать.
4: Тут все нужно в меру делать.
2: Ну, еще, если ты, например, родился в Корее, ты с детства ешь там остренькое.
3: И
2: тебе,
3: в Индии,
2: наверное,
3: тоже острое.
2: Ну да, много где-то восточные едят именно с приправами, с острыми. Ну, попробовать же можно. Ну что, все, кто сейчас говорил, что

0: только варененькое полезное. Смотрите, у нас новая...
1: У нас другая информация.
0: В общем, пока не попробуешь, но мне кажется, что это все равно каждому индивидуально, не узнаешь.
1: Не каждый организм это выдержит,
0: да,
1: так что осторожнее.
0: Это не панацея, это не как бы к действию, то есть не повод для того,
1: чтобы прям, не агитация.
0: Что, начинать острое есть. Аккуратно, в меру, нам кажется. А то бывают ведь такие, вот есть такой перчик, халапеньо он называется, по-моему.
1: Угу.
0: Это же очень остро. А люди его просто берут, так вот и едят.
1: Просто еще и молоком могут запить.
2: О, нет, его добавлять надо во что-то, так тяжело.
0: В общем, слушаем, но выводы делаем сами для себя. Яркие заголовки только что на Jam.fm.
3: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б. ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 9 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm — ООО «Любимое дело», салон «Любимая кухня». Сейчас в центре города плюс 20 градусов, солнышко появилось. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, умеренный дождь и грозу. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, порывы до 14. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса. В Ревде и в Краснотурьинске сейчас плюс 18 градусов, в Ревде плюс 19.
3: Реклама. У каждой семьи свой дом, своя история. Салон «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

0: 9 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Время гороскопа на Джим ФМ, сегодня 15 июля, среда.
1: Овен, день полон неожиданностей, главное, чтобы они были приятными.
2: Телец, тебе пора передохнуть, ты слишком перезагружаешь себя работой.
1: Близнецы, живи моментом и не думай о будущем, которого еще не существует.
0: Рак, сентиментальность сегодня на пределе, контролируй свои эмоции.
1: Лев, будь сегодня внимателен к рабочим задачам.
2: Дева, найди увлечение по душе, и будет тебе счастье.
1: Весы, подними настроение зажигательной музыкой. Можешь устроить вечеринку с друзьями.
0: Скорпион, пришло время заняться своим здоровьем.
1: Стрелец, возможны домашние хлопоты, но ты справишься.
2: Козерог, настаивай на своем, прояви твердость характера.
1: Водолей, сегодня самое главное – это расслабиться и плыть по течению.
0: Рыбы, идеальный день для романтического свидания.

0: Где пробки?
1: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm, ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
2: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоит ЕКАТ от Рижского тракта до 25-го километра, также от реки Березовка до улицы Высоцкого и от горы Лиственная до моста через железную дорогу. Все это на ЕКАДе. Далее затруднение на Вильгельма до Генина от Сахарова до Краснолесья, на Светлореченской от Васильковой до Объездной, на Большакова от 8 марта до улицы Московская. Самое большое затруднение на Березовском тракте Трудовой Губахинской проезжей от Барьерной до Укромного переулка. Длина пробки 3 километра, время проезда 30 минут.
3: Реклама.
4: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета.ТС».
6: 102.5. Jam FM.

0: 9 часов 50 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Всем доброе утро. Обсуждаем мы сегодня, какая последняя причуда была у твоей второй половинки. Что тебя удивило? Что, может быть, было необычного? Давайте почитаем, что нам еще пришло.
1: Олеся отправила сообщение, пишет: муж недавно купил муравьиную ферму. Я противилась, не хотела, вдруг разбегутся по всей квартире. В итоге купили, и он просто кайфует, внимательно за ними следит. Мальчику 47 лет.
2: Нормально. Самое то.
0: У меня, кстати, знакомый тоже. Ну, он ребенку, правда, купил муравьиную ферму, они как давай размножаться.
1: Да-да-да.
0: Они потом...
1: В хороших условиях, почему бы нет?
0: Ну, потом они прям так с муравьями все это продали. Олег написал: жена стала оставлять корочки в последнее время от пирогов. Раньше такого не наблюдалось. Видимо, считает, что там много калорий, а она их постоянно считает, даже установила себе приложение в телефон.
1: Я, кстати, тоже иногда так делаю.
0: Я у пиццы корочки оставляю.
2: Вот я запал, очень заметил постоянно.
1: Что ты оставляешь корочки?
0: Да.
1: Но если пицца, то с толстыми корочками. А если вот мы, как мы с вами, иногда едим тоненькую, то можно и с корочкой скушать.
0: Согласен. А вот даже пироги домашние, ну, всякие, ты покупаем пироги, я тоже выедаю начинку, а снаружи мне остается все.
1: Ничего себе.
2: Как червячок.
1: А за тобой кто-нибудь доедает? Супруга, например.
0: Ну, кстати, корки, да. Вот от пиццы.
1: Их можно макать в соус, например.
0: Ну, у меня супруга вообще любит корочки вот эти всякие, твёрденькие.
1: Жареные.
0: Такие штучки, да. Я все это... Даже картошку она любит жареную.
1: Вот сошлись вы.
2: У вас идиллия. Вот в этом плане.
0: Картошка, нет, я не рада, чтобы у нее была с подгоревшками, знаешь, что за себя? А мне надо, чтобы она такая была, ну, полупаренная, вареная.
1: А как тогда вы находите компромисс?
0: Вот, я ей отдаю все, что подгорело, а она мне все, что белое. Я даже оладьи говорю, мне можно белые оладьи, и вот блины, мне тоже нравится, что они беленькие.
1: Я тоже, я такую не люблю.
0: Вот, а многим нравится, чтобы с корочкой было с румяненькой.
1: Вот мне так
0: надо. А мне
1: надо.
0: Такие не нравятся. Я представляю, что белое такое недожаренное. Это мои уже причуды пошли.
1: Конечно.
0: Ну что, продолжаем принимать тебя сообщение. Какая последняя причуда была у твоей второй половинки? Успей нам написать плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Там же наш канал GMFM Екатеринбург и группа ВК. Пиши, где тебе удобнее. Все сообщения читаем. Уж совсем скоро кому-то из вас вручим крутой приз. А это билеты на стендап.

0: 18 июля. Ищи яркую зону Jam.fm на Уралфутболфесте. Будет громко и очень зажигательно.
1: Споем любимые хиты на полную мощность. Бодримся на веселой зарядке, а также узнаем судьбу. Автомат предсказаний считает будущее по твоей руке.
0: Такое точно нельзя пропустить. 18 июля в парке Маяковского.
1: Категория 6+.

Уже 18 июля в парке Маяковского пройдет «Уралфутболфест» категория 6+. В программе много всего интересного, но уж совсем скоро ты сможешь выиграть встречу с Федором Смоловым. Заходи в группу «Радио Джим ФМ» ВКонтакте. Там появится фотография известного футболиста. Тебе нужно указать, кого мы сегодня выложили в нашей группе ВК, и прислать свой ответ в мессенджер «Макс плюс 7932-020-1025». Окажешься первым, именно ты встретишься с Федором Смоловым. И, конечно же, не забудь в ответе указать свой номер телефона. Но это будет уже совсем скоро.

0: Эмоций, хотя палата призывала бизнес не принимать поспешных решений. Эйджи подчеркнул, что российский рынок остается привлекательным для американских компаний, назвав его большим, стабильным и быстрорастущим. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценивал потери американского бизнеса от ухода из России в 300 миллиардов долларов. В поселке Буланаш целая семья погибла, задохнувшись в погребе. Поселок находится в заболоченной местности. Сейчас дожди, и подземная вода выдавливает газовую смесь. Не случайно в былые времена люди, прежде чем спуститься в погреб, сначала зажигали свечу. Если пламя гасло, это означало, что помещение нужно сначала проветрить и только потом спускаться, рассказали в полиции. Сначала в погреб пошла дочь, когда она не вернулась, за ней отправилась мать. Позже, поняв, что что-то не так, туда пошел и глава семьи, но тоже потерял сознание. По расположению тел видно, что он пытался подтянуть дочь и жену к выходу. В Екатеринбурге 21 школу закроют на капитальный ремонт. Их будут ремонтировать постепенно до 2028 года. В администрации города обновили список учебных заведений, нуждающихся в модернизации. На время проведения ремонтных работ детей переведут в соседние образовательные учреждения. Полный список школ со сроками ремонтов публикует портал Е1. В Екатеринбурге 6 автобусов меняют маршруты до конца лета. Это коснется жителей Академического района. Из-за ремонта на участке улиц Рябинина и Академика Парина с 17 июля до конца августа изменят схемы движения автобусы номер 46, 51, 52, а также 55, 62 и 93. На всех маршрутах отменят часть старых остановок и введут новые. На участке будут строить теплосети, объезд организуют по улицам Академика Сахарова, Дегенина и Академика Парина, сообщили в мэрии. Нашествие гигантских испанских слизней фиксируют в российских регионах после мощных ливней. На огромных оранжевых моллюсков, уничтожающих грядки, жалуются дачники Ленинградской области, а также Тверской, Псковской, Новгородской, Карелии, жители Юга России, Московского региона. Биологи объясняют стремительное распространение испанских слизней их высокой плодовитостью. Каждая особь способна отложить до 100 яиц. Кроме того, у этого вида практически нет природных врагов в России. Доллар 77.49, евро 88.53.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 10 часов 4 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, умеренный дождь и грозу. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу продолжается.
5: Утренняя джимнастика.
1: Jam.fm.

0: 10 часов 8 минут в Екатеринбурге. В центре города плюс 20 градусов. Подводим итоги темы утра. Разыграем пару билетов на стендап Ильи Стрелкова и Аллы Аллызаде. Категория 18+. Ну а спрашивали бы тебя сегодня про причуды твоей второй половинки, которая вдруг недавно появилась.
1: Юля пишет, 8-летний сын недавно захотел пиццу с ананасами. Ну, она пишет, видимо, про сына, не про вторую свою половинку.
0: Ага, ну,
1: и пишет,
0: все равно.
1: Да, никогда не ел такое сочетание, пришлось приготовить. В итоге попробовал и сказал, что больше такое есть не хочет. Видимо, не оценила гурманское блюдо, но либо я очень плохо приготовила.
0: Аня написала, мой вдруг ни с того ни с сего начал коллекционировать старые фотоаппараты. Скупает их в огромных количествах. Некоторые даже нерабочие, чинят их и уже насобирают приличную коллекцию. Но из минусов оказалось хобби-то не дешевое, а это наш совместный семейный бюджет.
1: Там объектив только один, наверное, сколько стоит.
0: Слушай, ну есть фотоаппараты прям прилично, очень дорогие.
1: Смотря насколько раритетные еще.
0: Да, а если есть еще, которые не работают на ремонт, можно столько отдать. В общем, ну что, Ань, держись, крепись. Может, тебе тоже хобби какое-нибудь завести, например, путешествие?
1: Тогда что станет с вашим бюджетом? Я не знаю, не представляю.
0: Да, ну а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Александры. У меня нет второй половинки, а вот у меня... самой. Новое причудо. Мне срочно нужна сушильная машина. И я живу в частном доме. У меня повышенная влажность и плохо все сохнет. А еще у меня лабрадор. И эта шерсть — это боль. Сушильная машина была бы спасением. Александра, ну хочется сказать,
1: да,
0: что...
1: шерсть от домашнего животного, мне кажется, просто она везде всегда летает.
0: А повышенная влажность, мне кажется, сейчас вообще во всех домах.
1: Во всех, да, и в квартирах
0: такой
1: тоже. У меня тоже дома такая же ситуация.
0: Александра, держись. Ну, надеемся, что будет сейчас вот перелом. Лето сегодня у нас середина получается, потом надеемся, что включат тепло.
1: Я знаю, что хочу сказать. Она же написала, что нет второй половинки. Так вот, я желаю Александре, чтобы появилась эта самая вторая половинка и подарила ей сушильную машину.
0: Шикарный план. Пусть так и будет. Ну, а пока, Александра, мы вручаем тебе пару билетов на стендап Ильи Стрелкова и Аллы Аллызаде.
1: На правах рекламы.
0: Комики представят свои лучшие монологи, свежие шутки и подарят живую импровизацию.
1: Выступление пройдет 26 июля в уютной атмосфере клубного паба «Бен Холл».
0: Категория 18+.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
0: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
1: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
2: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
3: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: «Джем ФМ». Где пробки?
6: 10 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем.ФМ — ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
7: По-прежнему 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Все это по данным сервиса Яндекс.Карты. Стоят улицы Краснолесье, Требинина, Вильгельм, Эдегнина, также Светлореченская от Соболева до Объездной, Московская от Объездной до Волгоградской. Много машин на ЕКАДе от 19 километра до улицы Высоцкого и от Рижского тракта до моста через железную дорогу. Большое затруднение по-прежнему на Березовском тракте Трудовой, Губахинской проезжей от Барьерной до Норильской. Длина пробки 3,5 километра. Время проезда 35 минут.
5: Реклама.
1: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
8: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
9: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета.ТС».
4: 102.5. Джем ФМ.
6: Всем доброе утро. Сегодня еще и спортивное утро, потому что в гости к утренней гимнастике заглянули тренер футбольного клуба «Урал» Александр Нагорный. Доброе утро.
10: Бодрейшее.
6: И директор по развитию футбольного клуба «Урал» Анна Афонина. Доброе утро.
11: Доброе утро.
6: Бодрые, свежие, улыбающиеся уже зарядились, насколько я понимаю, музыкой Джем ФМ и сегодня готовы с нами пообщаться. Все верно?
10: Конечно.
6: Какие вы классные. Ну что, прежде чем перейти к нашим местным футбольным событиям, ваш прогноз. Кто будет чемпионом мира? Вчера определились все полуфиналисты.
10: Мой фаворит — Испания, как всегда.
6: Испания, так, Анна.
11: Ну, слушайте, у нас сегодня за завтраком только об этом разговоров. Я, видимо, тоже за Испанию.
6: О, что значит «видимо»? Вы как-то к большинству.
12: Присоединяемся.
6: Я болею за Аргентину.
12: Я тоже, да. А мы с Павлочем за Аргентину.
6: Вот и посмотрим, кто был прав. Ну что, давайте перейдем уже к нашему интервью. Александр, скажите, как тренер, что нужно сделать нашим игрокам «Урала», нашего любимого, чтобы они приблизились к уровню на чемпионате мира?
10: А что нужно сделать? Во-первых, тренироваться, да?
6: Так.
10: Тренироваться. Дальше быть любимыми.
6: Ну, это у нас вот в изобилии просто.
10: Ну, а как по-другому? Здорово питаться.
6: Кстати, что там с питанием? Все хорошо?
10: Замечательно.
6: Тогда куда уж лучше-то?
10: Я поел недавно посекунчики местные, мне понравилось.
6: Местные посекунчики,
10: да.
6: Уральское блюдо.
10: Да.
6: А вы знаете, почему посекунчики называются?
10: Нет, кстати.
6: Есть две версии. Так. Я прилично
12: Павлович
6: вам расскажу.
12: Павлович просто спермяк у нас, из Перми приехал.
6: Да, это родина посекунчиков. Но на самом деле есть две версии, я вам прилично расскажу, потому что мясо для них не прокручивается, а сечется в специальной ступе сечкой, и мясо сечённое, оно получается более сочное.
10: Логично. Посекунчик. Расскажите первый.
6: Так, корм и посекунчик, чем еще кормят ребят?
10: Кроме посекунчиков, ну, конечно же, здоровое питание у нас. У нас есть специальный нутрициолог, да, который следит за этим. Такой есть специально обученный узкопрофильный человек. 4-разовое питание.
6: Прекрасно.
10: Ну и, конечно, здоровый сон.
6: Всё. Условия созданы, насколько я понимаю, поэтому все, ребята, сейчас только в ваших ногах.
10: И головах.
11: И головах.
10: Да, самое главное — головах, как говорит у нас главный тренер.
6: Это правильно. Кстати, первый матч сезона мы, к сожалению, в упорной борьбе, но проиграли. Но впереди длинный сезон, еще будет много побед. Вот 19-го уже буквально в это воскресенье игра с Енисеем. Александр, как тренер настраивает футболистов после каких-то вот, ну, неудач? Какие-то секреты, может быть?
10: Ну, у нас больше, наверное, мы оцениваем по позитивной шкале такой, потому что мы идем так, строим новый коллектив, новый подход, новый тренерский штаб, поэтому... немного по крупицам собираем, акцентируем внимание на лучшем и нейтрализуем минусы какие-то. У нас большая работа сейчас в микроцикле над поднятием так, психологического духа, потому что было немножко как шарахнуло нас на 93-й минуте. В принципе, да? для первого матча, наверное, с таким соперником неплохим, наверное, ничья была бы у нас закономерным. Но что есть, то есть, поэтому идем, смотрим дальше.
6: А может быть, ну, такое в качестве бреда вам включить какие-то общие совместные пикники, выезды? Ну, то есть не футбольные какие-то такие общие мероприятия?
10: А на самом деле мы перед этим сезоном сходили в храм всей командой.
6: Так.
10: Небольшой такой тимбилдинг у нас был христианский. Поэтому это важный момент. Важный момент, дух объединения, я так скажу, что с приходом Николаевича немножко мы стали чуть ближе и заниматься больше такими вопросами, команда образования, и надеюсь, что в будущем это все пойдет плюсом.
6: Немножко переключаться в футбол, там, не знаю, сплавы какие-нибудь, походы. Хорошо, обоим вопрос. Напомню, что у нас сегодня в гостях тренер футбольного клуба «Урал» Александр Нагорный, директор по развитию футбольного клуба «Урал» Анна Афонина. Так вот, опрос к обоим. «Урал» всегда в фокусе внимания, естественно, Екатеринбурга. Почему удается сохранить интерес людей, не только футбольных болельщиков клуба? Как вы думаете, в чем секрет все-таки успеха нашего футбольного клуба? Почему он интересен нашим людям? Кто начнет?
11: Ну,
6: вот чем вы так хороши?
11: Давайте, как бы я как женщина скажу. Да? Вроде, казалось бы, мальчиковая такая тема, но эмоции это ведь настоящие.
6: Конечно.
11: Эмоции это ведь неважно, кто ты, с какого ты возраста, твои играют, твои. Угу. Как они могут играть, ну, не знаю, без тебя.
6: Ну, да.
11: И вот эта штука, у нас еще характер такой у всех же, у екатеринбуржцев особый. Мы очень гордимся тем, что мы уральские, да, такие, да. И вот в этом смысле, значит, как это не пойти за команду, за свою болеть? Какая бы в итоге игра ни была, лишь бы боролись. Вот это очень важный момент всегда.
10: Важно.
11: Да, всегда, когда, ведь эта игра, которая первая была, отметили, как боролись.
6: Да, борьба
11: как,
6: была.
11: Да, что это игра, за которую не стыдно, за которую круто. Вот, допустим, первое мнение. Давайте.
10: Слушайте, ну, коснусь публики, есть чем сравнить и с кем сравнить. Очень такая темпераментная, очень в меру лояльная и яркая.
6: Потому что ярко во всех смыслах.
10: И, даже кстати, форма. И концепт такой яркий, привлекающий внимание. Но что важно, здесь есть такая хорошая, добрая экспертиза. Вот ты можешь выступить, ты можешь не набрать очков, но если есть самоотдача, если есть так вот, есть так давно забытое слово «добросовестная работа». А если это есть, публика благодарит. Это самое главное. Я здесь около 7 месяцев. Раньше работал во многих командах таких, где есть темпераментная публика такая. Но здесь акцент на такую душевную добросовестность. Это подкупает.
6: Это, да, наше слово.
11: Круто сказано. Душевная добросовестность. Классно.
6: Ну что, давайте поговорим немножко про фестиваль, который устраивает в парке Маяковского уже совсем скоро. Какова главная идея? Большой футбольный фестиваль. Кто? Наверное, тут у нас сейчас Анна нам все поведает.
11: Ну, смотрите, да, мы когда задумывали фестиваль, а он уже в этом году четвертый будет.
6: Как быстро время летит.
11: Да не говорите. Мы как раз говорили о том, что ну, у нас есть стадион, место, куда приходят болеть за свою команду. Но есть возможность и самовыразиться. И вот где же, да, значит, вернее, есть потребность. А где же это сделать? А вот это как раз парк Маяковского. Это самый большой наш парк. Это все активности футбольные, которые вообще возможны. Потому что вот сегодня утро у меня началось с того, что мне подружка меня спрашивает, ну и что ты свой фестиваль без девочек будешь делать? Я говорю, в смысле без девочек?
6: Я тоже удивлен.
11: Я говорю, в смысле? Она говорит, ну так это же мальчиковый вид спорта. И вот это вот какая-то у меня сегодня, знаете, рефреном штука идет. В смысле, как без девочек? Как только мальчиковый? Ну нет, конечно. И вот это как раз концепция семейного фестиваля, когда мы первый раз пробовали и делали в масштабе. Оказалось, что мамы с девочками, мамы в том числе, не менее темпераментные, они также хотят участвовать. И тот набор активностей, а у нас 22 активности разные, футбольные, предлагаются в парке в этом году, да? То есть из 12 часов до 8 вечера ты что-то можешь себе найти по характеру, по темпераменту, по возрасту, по компанейскости. Мы готовы к тому, что будет дождь. Что за год у нас такой? Значит, мы готовы к тому, что будет...
10: Не знаю пока.
11: Мы готовы к тому, что будет жара. Ну, то есть мы продумали вот эти все сценарии, которые объединят в итоге вокруг темы футбола, самой популярной вообще на планете игры, да, объединят семьи разного возраста и разного состава. И девочки, мальчиков, и мальчиков, и бабушек в том числе.
6: У меня жена и две дочки, и все собираются пойти. Причем я так даже... Мы, говорит, точно идем. Я говорю, это очень классно.
12: Я тоже переживала, потому что думаю, идти не идти, ведь я ничего не понимаю в футболе. А сейчас поняла, что понравится всем и каждому.
6: А можно несколько активностей рассказать? Может
11: да,
6: быть,
11: давайте. Просто я вот я себе памятку по программке сделала, значит, чтобы подглядывать. Вот смотрите, у нас есть зоны турниров. На зоны турниров панна, кикер, квадрат, киберфутбол, даже настольный футбол, если ты, значит,
12: да,
11: в принципе...
12: Да-да-да, это да, я типа, смогу. Да,
11: вот. То есть это такие зоны активности, так. Где будут везде свои чемпионы, и у них награждения и так далее.
6: Прекрасно.
11: У нас есть автограф-сессии, что важно, потому что вообще, конечно, история с главной командой, с любимой командой, как их близко, как услышать, что думают ребята, как понять, какой у них настрой, как передать, я не знаю, свою энергию поддержки. Это автограф-сессии, где будет, как бы будут ребята из главной команды, и, безусловно, будет возможность что-то спросить у главного тренера. Да? И у нас есть приглашенная звезда футбола, это Федор Смолов, который в 2014-2015 году за Урал играл, а это один из лучших бомбардиров чемпионата, ну, то есть ЗМС, да, заслуженный мастер спорта, то есть звезда,
12: уровень,
11: личная звезда. Да, вот мы как раз говорили, насколько... Круто, что он приезжает поддержать как бы, и клуб, и город, и тему футбола, да? И автограф-сессия с ним, будет ток-шоу с ним. И вот, допустим, это тем, кто в футболе более глубоко, кому важно, значит, контакт с командой и футбольными звездами. Будет история про концерт, потому что, ну, эту энергию выплеснуть.
6: Да,
11: это
6: попить.
11: Да, с 7 до 8. Это хедлайнер, это Ван Олквест, Кристал Шоу.
6: Да.
11: И мы там белую стрекозу, да, любви, значит, готовы.
6: Зажечь.
11: Это как раз ваш формат, да, значит, чтобы подпевать и потом, значит, танцевать. Да? Вот. Ну, то есть будет парад болельщиков. Значит, и вот если вы сейчас меня не остановите, то
6: я
11: буду бесконечно говорить.
12: Потому что надо интригу сохранить.
10: Это традиционный фестиваль.
11: Это традиционный, это уже четвертый фестиваль.
6: И он все больше и больше, ярче.
11: Да, с попечительским советом клуба он готовится, где более 20 крупных бизнесов собралось для того, чтобы футбол в итоге поддерживать в городе.
10: Анна, здесь, наверное, самое важное, это придут маленькие дети.
6: Будут обязательно.
10: Кто-то увидит вообще впервые мяч, да, и полюбит футбол, пойдет, запишется в нашу секцию.
11: Точно.
12: Потенциально будущие футболисты.
11: Кстати, мастер-классы от футбольной академии, где детки будут показывать, что они умеют, чему научились, это тоже внутри программы, обязательно нужно посмотреть, потому что...
10: Крутое мероприятие, честно.
11: Да, мальчишкам нужно в этом смысле, да и девчонкам нужно реализовываться.
6: Как же, всего не остановиться, жалко, что временем ограничить немножко, в любом случае приходим все уже совсем...
11: Девчонкам нужно реализовываться,
6: как же, всего не остановиться, жалко, что временем ограничить немножко, в любом случае приходим все уже совсем скоро, в эту субботу, 18 июля, парк Маяковский. Ну, наверное, ближайший все-таки матч, о нем чуть-чуть поговорим, 19 уже числа, с Енисеем мы играем. Да. Как соперник, как настрой?
10: Ну, у нас есть такой вот должок, нужно вернуть болельщикам, да?
6: Это двойной, победы,
10: причем, двойной. Первый неудачный старт вот в первом туре, и Енисею-то мы проиграли.
6: Да.
10: То есть у нас есть такие реваншистские настроения. Да.
6: Это прекрасно.
10: Будем играть, доставлять удовольствие.
6: Приглашайте сами наших всех болельщиков, всех радиослушателей к себе на 19 число, пускай приходят прямо сейчас.
10: Ждем всех болельщиков, обещаем яркую игру, ну и надо побеждать.
6: Но я хочу сказать, что ребята пришли не с пустыми руками. Разыграем прямо сейчас пару билетов, точнее, две пары билетов на ближайший матч. Как раз поэтому у тебя есть уникальная возможность прямо сейчас, слушая GMFM, получить эти самые билеты. И что нужно сделать? Взять в руки смартфон и отправить на наш номер +7 9320201025 Messenger Max, отправить футбольный мячик. Если твой мячик придет вторым и пятым, так как у нас две пары билетов, то, соответственно, приз твой. +7 9320201025 0-2-0-100-2-5. Прямо сейчас в мессенджер Макс отправляй мячик, и мы разыграем билеты уже совсем скоро на Jam FM. Вам огромное спасибо. Спасибо за то, что делаете праздники, за то, что вы учите ребят играть в футбол, приглашаете, вообще, в принципе, за то, что находите еще время прийти к нам, всем рассказать про замечательный вид спорта. А фуралу только победы.
10: Спасибо. Да. Спасибо всем.
11: Хорошей погоды и взаимовыручки.
6: Да.
10: Вы классные.
13: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в Бруснике. Застройщик ООО

0: Обрусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре Акаме Восток. Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors. ИП «Погиб Александр Иванович». ИНН 66-720-922-0220. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
2: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: «Джем ФМ».
4: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов прямо сейчас на GMFM. Яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Акамеджи Тур» на Сибирском тракте.
5: Вот как вы, приходя на работу, бодритесь? Вот, например, сонные кофе, пришли. Кофе,
4: кондиционер, если жарко, например, душно, так. Окно открывается.
6: Окошечко обязательно.
4: Воздух,
6: да. Обязательно.
4: Ну и плюс 3 этажа пешочком, не на лифте,
6: да.
4: Вверх.
6: Да.
5: А меня бодрит наш эфир. Как только мы вот выходим, я сразу просыпаюсь, у меня активизация происходит, как бы включение системы. А вот специалисты говорят, что офисным сотрудникам преимущество на тем, у кого сидячая работа, чтобы взбодриться, они им прописали, можно сказать, танцевать тектоник каждый день 3 минуты.
4: Это же прекрасно.
5: Танцы помогают взбодриться даже лучше, чем чашечка кофе, говорят специалисты. Нужно вставать между задачами какими-то, ну, например, там отчет сделал, да, там нужно отдать его начальнику, и в этот перерывчик ты встаешь прямо на рабочем месте и 3 минутки активно двигаешь руками, плечиками, корпусом, и такой мини-танец разгоняет кровь и включает все твои мышцы в работу. И кроме того, ритмичные движения помогают переключить голову, что очень тоже важно, и немного сбросить накопившееся напряжение.
4: Я знаю, что под GMFM многие танцуют у себя в офисах, нам прям пишут.
5: Да?
4: Мы под вас танцуем всем офисом, поэтому если что, вот, пожалуйста, совмещаю приятное с полезным. Начальник пришел.
5: Зарядка.
4: Начальник пришел, да. Ты чем занимаешься?
6: Что вы здесь делаете?
5: Хотел взбодриться.
6: Бухгалтерия.
4: Да, поэтому сейчас вполне официально можно делать 5-минутки танцевальные.
5: Ну, мы с вами тоже иногда танцуем. Палыч особенно. Он иногда просто встанет, ни с того ни с сего начнет танцевать.
4: Ну, потому что я как бы все это знал.
5: Да, и настроение нам тоже поднимаешь.
4: Упаковало. Вот видим, танцуем для себя и для других, а мы все для этого сделаем. Как же это хорошо, как такие приятные, яркие заголовки на GMFM.
7: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б. «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
3: Прогноз погоды на GMFM.
4: Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиники «Екатеринбургский медицинский центр». Сейчас за окном плюс 21 градус. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, умеренный дождь, грозу, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, порывы до 14, температура днем плюс 21, плюс 23 градуса. В Первоуральске, Возбесте, в Туринске сейчас плюс 18, в Полевском плюс 20 градусов.
7: Реклама.
2: Екатеринбургский медицинский центр. Требуется помощь терапевта? Работа 7 дней в неделю. Запись по телефону. Вызов на дом. Отсутствие очередей. Свои УЗИ, лаборатория, процедурный кабинет. Вежливость, внимание, квалификация.
7: Екатеринбургский медицинский центр. Единый телефон 379-0770. 379-0770. Подробности на сайте ekamedcenter.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: GMFM
2: 102.5.
3: GMFM.
4: 10 часов 36 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Приходили к нам сегодня классные гости. Тренер футбольного клуба «Урал» Александр Нагорный, директор по развитию футбольного клуба «Урал» Анна Афонина. Поговорили и про футбольный клуб «Урал», и про фестиваль, который совсем скоро состоится, и про футбольный матч с «Енисеем», который пройдет уже совсем скоро, 19 июля, на нашей Екатеринбург-арене. Разыграли две пары билетов. Вам нужно было в мессенджер «Макс» прислать футбольный мячик второму и пятому человеку. Мы с удовольствием эти мячики... эти мячики, говорю, эти билетики вручаем. Итак, второй у нас был абонент, последние цифры номера телефона 9798, Анастасия, поздравляем, билеты твои. И пятый пришел абонент, точнее, мячик от абонента с последними цифрами 5291 от Наташи. Также поздравляем, и еще одна пара билетов твои. Всем спасибо.
7: Это утреннее Джем.

18 июля в парке Маяковского пройдет Урал Футбол Фест категории 6+. В программе много всего и интересного. Но прямо сейчас наступило то самое время, когда ты можешь выиграть встречу с самим Федором Смоловым. Прямо сейчас заходи в группу JamFM ВКонтакте. Там мы уже выложили фотографию известного футболиста. Напиши нам, кто это, и твой ответ присылай в мессенджер Макс по номеру +7 932 020 102.5. Окажешься первым, именно ты встретишься с Федором Смоловым. Не забудь в ответе указать свой номер телефона. Повторю еще раз номер мессенджера Макс +7 932 020 102.5. Бегом в нашу группу ВКонтакте, смотри, какого футболиста мы сегодня выложили, и присылай, как его зовут, в мессенджер Макс.

встречу с Федором Смоловым. Все, что вам нужно сделать было, это зайти в нашу группу ВКонтакте. После того, как мы вышли и сказали, заходите, смотрите, кто там сегодня загадан. Ну и после этого прислать футболиста, которого мы сегодня загадали, чтобы получить такую возможность фотографироваться и пообщаться с Федором Смоловым. Да, сегодня мы загадали в нашей группе ВК, можете зайти и посмотреть, полузащитника футбольного клуба «Урал» Харена Байрамяна. Поздравляем Анастасию, которая быстрее всех прислала правильный ответ в наш мессенджер Макс, и 18 июля ты встретишься с Федором Смоловым, где сможешь взять автограф, сделать селфи. Напоминаю, что уже в эту субботу в парке Маяковского пройдет «Урал Футбол Фест» категория 6+. Гостей ждет обширная программа, мастер-классы по панно футболу от Ильхана Салахова, а также футбольный квест с призами и многое другое. Кто не выиграл сегодня, не расстраиваемся. Завтра новый день и новый загаданный футболист на Jam FM.

0: Где пробки?
1: 3 балла на улицах Екатеринбурга. Все это по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Стоят улицы Светлореченская от Соболева до Объездной, также Рижский переулок от Московской до 8 марта. На ИКАДе от 19 километра до Высоцкого, также от Рижского тракта до моста через железную дорогу. Самое большое затруднение на Березовском тракте Трудовой Губахинской проезжей от Горького до Укромного переулка. Длина пробки 3,5 километра. Время проезда 35 минут.
2: 102,5. Джем FM.

0: Итак, сегодня 15 июля, среда. Маковка лето, самый верх. То есть вот сколько у нас от начала лета, столько
1: экватор.
0: Же и до конца. Середина, да? Ровно-ровно. Сегодня, кстати, классный праздник. День лени.
1: День русской лени, я бы сказала. Да. Можно сегодня полениться, позволить себе это. А еще сегодня отмечаются следующие праздники. День смотрения на фонари.
2: Так.
1: Оказывается, есть и такой праздник. Просто день смотрения на фонари.
2: Залипание.
1: Да, особенно когда снежинки зимой падают, красиво.
0: Кстати, красиво, да, получается.
1: Да, очень романтично.
2: Лишь бы летом не западали.
0: Или дождинки.
1: Да, день рисования углем.
2: Тоже
1: день
2: ничего.
1: Мармеладных червячков.
0: А мне, кстати, нравится.
1: Я люблю, который в посыпке такой кисленький.
0: Кисленький,
1: я люблю,
0: да,
1: кислый,
0: да,
1: мармелад. И сегодня еще день хот-дога, так что предлагаю всем отметить после эфира.
0: Это я прям с удовольствием, что-то проголодался сегодня. Ну, не забывай пересылать свои приветы и поздравления. Уже скоро появится DJ DN. Плюс 7932-020-1025. Делает он это все великолепно и ставит там классную музыку, поднимает настроение. Яна Ефимова, конечно же, продолжит с вами общение, будет рассказывать свежие истории каждый час. Ну, а в 17:00 не пропусти наше вечернее шоу «Джем без правил». Яна Ефимова и Миша Киселев. Всем отличной среды!

0: новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Ситуация с обеспечением нефтепродуктами в России будет постепенно улучшаться, несмотря на последствия атак украинских беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры, заявил Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для победы», пишут ведомости. «Базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная», сказал глава государства, отметив, что ВСУ в моменте создают для России определенные проблемы с нефтепродуктами. Президент также пояснил, что ответ России на удары по ее территории будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Украинская сторона уже ощущает последствия ответных действий и будет ощущать их с нарастающим масштабом, цитирует президента газета «Ведомости». Очередную трассу в Свердловской области перекрыли из-за дождей. Движение временно ограничено с 7 по 8 километр дороги Урусово-Ленское-Жуковское в Туринском районе. Объехать подтопленный участок можно через село Благовещенское, сообщают в ГАИ. Есть и хорошие новости. Движение по дороге Артемовский-Аромашево удалось частично восстановить. Там можно проехать по одной полосе, пишет Е1. Всего почти 100 участков дорог в Свердловской области повреждены из-за нынешнего паводка. Окончательный ущерб дорогам в регионе специалисты оценят, когда погода улучшится. По данным Уралуправтодора, обычно во время весеннего половодья фиксируется от 7 до 10 подтоплений дорог. В этом году их число достигло 96. Среди пострадавших участков оказалась большая трасса Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов, которая почти на 12 часов на днях была закрыта для движения из-за подъема воды. Сейчас подтопленными остаются около 40 участков, еще на 25 зафиксированы разрушения обочин, откосов, мостовых сооружений. В

0: свободной. Минюст разработал законопроект о переходе на электронные свидетельства о рождении и браке. Документ опубликован для общественного обсуждения. Предлагается ввести возможность получения всех документов о регистрации актов гражданского состояния в электронной форме. При этом бумажное свидетельство о рождении, как и сейчас, будет выдаваться в обязательном порядке во всех случаях, так как именно оно удостоверяет личность ребенка до 14 лет. Доллар 77.59, евро 88.53.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Всем доброго утра в Екатеринбурге, 11.03. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». С бортом пасмурные плюс 20. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, умеренный дождь, возможно гроза, ветер северо-востока 4.9, порыв до 14 метров в секунду. Ну а в течение дня 21-23 тепла.
1: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Лето. Джонни Федук со свежей вещицей открывает этот час на Jam FM. Ну и нам побольше ярких, теплых, приятных воспоминаний об этом летнем сезоне 2025. Ну и, кстати, 15 июля у нас на календаре уже есть наверняка, что вспомнить. Половина лета позади. Ну и половина впереди, что тоже не может радовать. Ну а если про нас, впереди на Jam FM. Только хорошая музыка. Меня зовут DJ Dan. Скоро невеста, затем Freemasons и Софи Элис Бэкстер. Ну а прямо сейчас Ираклий Ликастар на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Кауртай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
4: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
5: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
6: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
7: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
0: 235-0905.
9: Jam FM. Где пробки?
10: 11.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, ЕКАД стоит с от Березовского тракта до Высоцкого, от Рижевского тракта до моста через ЖД-дорогу. Березовский тракт, трудовая Губахинская проезжая, от Барьерна до Укромного переулка. Тормознем в Рижском переулке от Московской до 8 марта. Светлореченская стоит от Соболева до Обездной, Московская от Обездной до Волгоградской. Потерпеть придется на Щербакова, от самолета до Павлодарской, много машин на Шевской. От тепличной до космонавтов.
1: Реклама.
11: Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Автоцентр «Лазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34-43-200. 34-43-200.
1: «Лазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: наша самая красивая приготовила свежие истории. Через минутку с небольшим на Jam FM. Яна Ефимова.
1: Реклама. Этим летом во всех аптеках Farmland. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-700. 18-9-5-8-4.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Катя Айова прокомментировала отношения с мужем. Недавно певица выпустила новый трек под названием «Мы». Композиция посвящена любви и перспективе союза на будущее. В честь этого события артистка решила прокомментировать свою личную жизнь. Вот уже более 10 лет Катя счастлива в браке с гитаристами своей же команды. Она прокомментировала отношения с ним так. «В самом начале я решила не подпускать его близко. Он не привык к этому, на него вешались девушки. Я хотела знать, я навсегда с тобой или я просто твоя страсть? Я ему дала время подумать. Это было очень сложно и очень круто. Это крутое решение. Не боялась ли я, что он охладеет? Он охладеет, если ты ему не нравишься, и будет разгораться, если ток есть, а ток уже есть, он никуда не денется. Леонид не просто муж, он ключевой творческий соратник. Он стал главным музыкальным двигателем группы Айова, разрабатывал концепции, писал аранжировки и собственные композиции. Многие хиты коллектива именно его авторство. Как пишет Супер, пара поженилась в 2012 году. 3 года назад у супругов родился сын, мальчика зовут Лёва. Это одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 11:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салон «Любимая кухня». С бортом без изменений. Пасмурное плюс 20. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями, возможно, умеренный дождь и гроза, ветер северо-востока 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Ну а в течение дня 21-23, выше нуля.
5: Реклама. У каждой семьи свой дом, своя история. Салон «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной – один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.ру. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

Боденька, отсылочка к клубной культуре 2000-х. Танцевальный трек в стиле хаус, ретро-диск звучанием, ну, если так вот все по-научному, Боб Синклер и Кайза. Я не могу ждать. Ну, я тоже ждать не буду, тем более впереди столько музыки, от музыки не отвлекаемся. Она нам жить и строить помогает. Меня зовут Диджей Дэн, хорошей среды, двигаемся дальше. На подходе винтаж, затем наш земляк, не лето. Ну, а прямо сейчас, хай-фай на джемах.

0: Свежие хиты и хорошее настроение.
1: Джем FM.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Немного полезной информации для тебя. 18 июля все дороги ведут на Урал Футбол Фест. Ищи там яркую зону Джем ФМ. Зажигать будем вместе с ведущими утренней гимнастики Пал Палычем и Марго. Обещаем, будет весело. Споем хиты, взбодримся на иммерсивной зарядке и заглянем в завтрашний день. Автомат предсказаний считает твое будущее. Итак, встречаемся 18 июля в парке Маяковского. Информация из категории 6+.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Ключевая ставка в России должна снижаться. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Это должно быть. Это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики, цитирует президента агентства ТАСС. Глава Якутии на встрече отметил необходимость снижения ключевой ставки для экономики региона. За сутки в Свердловской области паводком затопило еще 177 домов, более 500 земельных участков в 10 муниципалитетах, сообщили в региональном МЧС. При этом за это же время вода ушла с территории 7 домов, 56 приусадебных участков и одного участка дороги. Всего затопленными остаются более 360 частных домов, сотни приусадебных участков. 67 человек находятся в пунктах временного размещения. Ликвидации последствий наводнения занимаются более 400 человек и 120 единиц техники. Гидрологическая обстановка остается напряженной. В ближайшие сутки по области снова ожидаются сильные ливни, пишет «Коммерсант». Двухлетняя девочка выпала из окна в Среднеуральске. Трагедия произошла накануне в общежитии. Девочка выпала с 5-го этажа. Как рассказал один из знакомых семьи, мать выбежала почти сразу, стала рыдать. Рядом был дворник, который не сразу понял, что произошло. Спасти девочку не удалось. Незадолго до трагедии мать выкладывала в соцсетях видео, где ее дочка сидела на подоконнике, сообщает Е1. В связи с проведением фестиваля «Царские дни» в Екатеринбурге будут перекрывать некоторые улицы. Как сообщили в пресс-службе ГАИ, с 0 часов 16 июля до 5 утра 17 будет ограничено движение по улице Царской на участке от Первомайской до Дзержинского. 16 июля в 23:30 на площади перед храмом на Крови начнется божественная литургия, которая продлится до половины третьего ночи 17 июля. После службы состоится большой крестный ход до монастыря Ганина-Яма. По ходу следования колонны верующих будут перекрытия. Подробно о них пишет агентство «Новый день». В России стартовали съемки новой музыкальной комедии «Зубастая няня» с певицей Пелагеей в главной роли. В центре сюжета – Казетта, одинокая мама семерых непоседливых козлят. В их городок прибывает капитан, волк-вегетарианец Морис Волконский. Он влюбляется в Казетту и устраивается к ней работать няней. В российский прокат комедия выйдет в следующем году. Доллар – 77,59, евро – 88,53.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 12.02 на наших родинах в центре Екатеринбурга. Пасмурно и по-прежнему плюс 20. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен умеренный дождь и гроза. Ветер северо-востока от 4 до 9, порывы до 14 метров в секунду. В течение дня неплохо. 21-23 выше нуля.
0: Jam FM. 102.5. Jam
3: FM. Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

Насчет темноты не знаю, а вот как говорят, поплачешь и сразу легче станет. Это точно работает. Руки вверх на GMFM, тебе легкости, ну и, конечно, побольше поводов только для улыбки и хорошего настроя. Я добавлю хорошую музыку, без проблем. Меня зовут Диджи Дэн, скоро от студио, затем Люси Ботина, но прямо сейчас Earbox на GMFM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Джим ФМ.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-55-55.
2: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
3: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
2: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
4: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Джем ФМ. Где пробки?
7: 12.15 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». 3 балла местами затруднения. На это все на страничке сервиса Яндекс.Карты. ЕКАД стоит от Рижевского тракта до моста через ЖД-дорогу, от Березовского тракта до реки Березовка, от 16 километра до Высоцкого. Это все ЕКАД. Березовский тракт, Трудовая, Губахинская, проезжая от Барьерной до Укромного переулка. Тормознем в Рижском переулке от Московской до 8 марта. Московская стоит от Обездной до Волгоградской. Сложно также на Титова 8 марта от Военного до Водительского проезда. Шевская от Тепличной до Космонавтов.
1: Реклама.
8: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
9: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
10: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
11: Джим ФМ.
12: Звук поставим на

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Насчет плакать ничего не скажу, а вот свежие истории слушать однозначно 100% надо. Через минутку с небольшим. Яна Ефимова на Jam FM.
1: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О, Kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Свежие истории на Jam FM.
4: Привет! Сестра Гуфа вышла замуж. Ольга Долматова официально стала женой. Девушка зарегистрировала брак с московским ресторатором Микаэлем Хедзелем. Пара сообщила о своей помолвке еще в начале этого года. Тогда сестра рэпера получила заветное предложение руки и сердца на отдыхе в Таиланде. Прямо под бой курантов в Новый год Микаэль решил задать романтичный вопрос возлюбленной. Тогда Оля прокомментировала. Цитирую. «Прилетела сюда, будучи просто в отношениях, улетая в статусе невесты и с точной датой свадьбы». Как пишет Супер, утро невесты началось в отеле в центре столицы, с красивого завтрака уже в свадебном платье. Затем влюбленные посетили ЗАГС и продолжили отмечать события в ресторане в кругу самых близких. Позже пара сыграет более пышное торжество, где под венец сестренку поведет сам Гуф. Поздравляем от всей души! Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
5: 12.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». За бортом по-прежнему пасмурная, плюс 20. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Возможен умеренный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, 4,9, порывы до 14 метров в секунду. В течение дня 21-23 выше нуля.
3: Реклама.
6: Екатеринбургский медицинский центр. Требуется помощь терапевта? Работа 7 дней в неделю. Запись по телефону. Вызов на дом. Отсутствие очередей. Свои УЗИ, лаборатория, процедурный кабинет. Вежливость, внимание, квалификация.
3: Екатеринбургский медицинский центр. Единый телефон 379-0770. 379-0770. Подробности на сайте ekmedcenter.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Еще эти слова актуальны для футбольных команд, ну, которые проигрывают, и в конце основного времени хочется, чтобы, да, время остановилось. Ну, конечно, для того, чтобы сравнять счет. Группа «Градус» на GMFM. Да, чемпионат мира — это зрелище потрясающее, мировое. Выходит на финишную прямую. Нас ждут самые зрелищные, сочные матчи. Всем футбольным поклонникам, фанатам большой привет. И для всех хорошая музыка и приятнейшего времяпрепровождения, где бы ни находился. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Артур Пирожков, затем Арсений Мусати Казанова. Прямо сейчас. Имани на GMFM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
1: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру». Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
3: А на Московской 19 лучезапястный сустав лечат артроскопией. Восстановление максимально быстрое и комфортное. И можно вернуться к активной жизни без боли. Запись на прием к ортопеду-травматологу Ивану Бароненко через сайт клиники Нудельмана.
4: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905. Jam FM. И снова музыка прямо сейчас.

0: Новинка на Jam FM.
1: Оксана Почепа. Пока, котики.
2: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука-пиц.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. Мощные наводнения будут чаще случаться в России из-за глобального потепления. Опасные паводки могут стать новой климатической нормой в ближайшие 30 лет. Сильнее всего изменения почувствуют Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ. Оренбургская, Курганская, Челябинская, Свердловская области, а также Башкирия все чаще сталкиваются с потопами, которые десятилетия назад считались редкостью. Чем теплее становится климат, тем больше влаги испаряется с поверхности мирового океана, а затем выпадает в виде экстремальных ливней, пояснили ученые, на которых ссылается телеграм-канал «Шот». На Урале резко вырос спрос на насосы, помпы для откачки воды, дренажные системы и другое подобное оборудование. В территориях, которые уже подверглись затоплению, ничего уже не купить. Исчезают данные товары и в Екатеринбурге. Чаще купить это можно только в онлайне. Дождевой паводок на Урале продолжается. Впереди еще череда сильных ливней. За май-июнь на Урал привезли 8 тысяч тонн арбузов. Как сообщает Уральское таможенное управление, это в 3 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего арбузов из Узбекистана. На его долю приходится 94,5% всех поставок. Далее идут арбузы из Китая и Ближнего Востока. Поставки китайских арбузов начались еще в январе на 2 месяца раньше, чем в прошлом году, пишет портал «Сигнал». Организаторы фестиваля кукольных театров «Петрушка Великий» озвучили афишу мероприятия. В празднике примут участие коллективы из 6 регионов и 3 стран – Китая, Белоруссии и Замбии. Иностранную часть составят шоу «Изысканные программы кукольного искусства Линнань» от Гуандунского театра кукольного искусства, спектакль Могилевского театра кукол «Синяя-синяя» и постановка «Танцы мира» от кукольного театра Ивона Тамака из Замбии. Участники из регионов России покажут 8 спектаклей на самые разные темы, от древнегреческих мифов до Эдгара По и Достоевского. Фестиваль «Петрушка Великий» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 14 сентября. Сборная Испании первая вышла в финал чемпионата мира по футболу. В полуфинале испанцы уверенно обыграли Францию 2-0. Красная фурия открыла счет с пенальти, а во втором тайме закрепила преимущество. Французы же так и не смогли распечатать ворота соперника. Теперь Испания ждет своего соперника по финалу. Им станет победитель матча Англия-Аргентина. И победитель определится уже предстоящей ночью. Доллар 77.59, евро 88.53.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 13.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». За бортом пасмурно и в центре города плюс 22. На завтра, четверг, 16 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 18.22, выше нуля.
0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация с специалиста.
4: Jam FM 102.5.
5: Jam FM. Понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

чуточку лирики. Ну как же без нее? А Настя Димбилан с эпилогом на Джем ФМ. Еще чуточку можно еды добавить. А может быть, не чуточку. Но время то самое. Обеденное начало второго в Екатеринбурге. Тебе приятного аппетита и хорошего настроения. Ну и поменьше лирики, побольше позитивчика. С меня хорошая музыка. Зовут Диджей Дэн. На подходе Ингрид. Еще раньше Артика и Асти. А прямо сейчас Сергей Лазарев, бесстрашный, на Джем ФМ.

0: Скоро вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 13.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». Итак, как сообщается RSN-X-карты. По-прежнему Березовский тракт, Трудовая, Губахинская. Проезжая стоят от Горького до Укромного переулка Амьякат, от Рижевского тракта до моста через ЖД-дорогу, от 20-го километра до Высоцкого. Также Щербакова от Объездной до Павлодарской. Постоим на Сибирском тракте от Бутурина до Базового переулка. На Шевской, Тепличной до Космонавтов. Потерпеть придется на Московской от Объездной до Волгоградской. На Космонавтов от Машиностроителей до Победы.
10: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

Танцующий марш на Jam FM. Но помимо танцев и хорошей музыки, еще можно сюда добавить твои приветы, поздравления, внимание, комплименты в адрес любимых, близких, друзей, коллег, кого угодно. Но если тем более есть повод, пожалуйста, я в твоем распоряжении. Отзовись, порадуй на Jam FM. Все, что от тебя приходит, зачитываю. Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Можешь здесь писать, можешь писать в группе Jam FM ВКонтакте, пожалуйста, и сайт в твоем распоряжении. RadioGMFM.ru. Ну и напомню, что на сайте тоже все звучит, не только здесь, на 102.5, на сайте, для всех, кто в онлайн. Выходи на связь, отзовись, порадуй. Меня зовут DJ Dan, на подходе One Republic, а прямо сейчас Mono на Jam FM.

0: One Republic продолжает этот час на Jam FM. Через минутку с небольшим его продолжит Яна Ефимова со свежими историями.
1: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б. «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-700. 18-9-5-8-4.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет! Ариана Гранде вернулась к бывшему. По сообщениям инсайдеров, зарубежная певица решила возобновить отношения с бывшим возлюбленным Рики Альваресом. А ведь еще несколько месяцев назад она состояла в отношениях с Итаном Слейтером. Сейчас бывшие возлюбленные снова сблизились, но не спешат жить вместе и афишировать свой статус. У певицы сейчас плотный рабочий график, она не хочет торопить события. Как пишет Супер, даже после расставания пара сохраняла хорошие дружеские отношения. Особенно Рики обожает семью Арианы. Он также регулярно поддерживает ее во время гастролей. Пара и раньше попадала в объективы папарацци. В прошлом месяце они отмечали день рождения певицы в ресторане, а затем вместе провели выходные. Они также регулярно вместе посещают продуктовые магазины. Отмечу, что ранее Ариану Гранде критиковали из-за худобы. Певица заметно похудела после завершения прошлых отношений. Будем надеяться, что в жизни певицы наконец-то наступила светлая полоса. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
8: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 13:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салон «Любимая кухня» с бортом плюс 22. На завтра, четверг, 16 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 16. Завтра днем 18-22 выше нуля.
1: Реклама. У каждой семьи свой дом. Своя история. Салон «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.ру. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

Важная, интересная информация. 18 июля все дороги ведут на Урал Футбол Фест. Ищи там яркую зону Джем ФМ. Зажигать будем вместе с ведущими утренней джимнастики Пал Палычем и Марго. Обещаем. Будет весело. Споем хиты, взбодримся на иммерсивной зарядке и заглянем в завтрашний день. Автомат предсказаний считает твое будущее. Итак, встречаемся 18 июля в парке Маяковского. Информация из категории 6+.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама.
2: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка «Ярмарка». Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
3: Внимание новым владельцам Hyundai. Акция в автоцентре «Акаме Восток». Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса. Всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло. Легкий старт. ООО «Пульсонавто». ИНН-66-714-27-634. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
4: Лето знает, что нам нужно.
5: Распродажа!
4: Скажем дружно.
6: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
11: 102,5.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники ФСБ сорвали теракт, готовящийся против одного из нефтяных предприятий. Возле схрона со взрывчаткой задержали россиянина, который действовал по инструкции украинского куратора. Из тайника изъято 1,5 килограмма взрывчатки зарубежного производства, электродетонатор и таймер, а также мобильные телефоны, содержащие переписку задержанного с Украины. Предполагаемого диверсанта задержали, когда он доставал взрывчатку из тайника. Возбуждено уголовное дело, пишет Ян. В Ирбитском детском лагере «Салют» отменили четвертую смену. По словам мэра Ирбита Николая Юдина, решение было принято своевременно. Сейчас большая часть территории лагеря ушла под воду. И даже когда вода уйдет, предстоит просушить корпуса, подремонтировать мебель, оборудование, навести порядок на территории, пояснил глава города. В Ирбите и Ирбитском районе введен режим ЧС из-за наводнения. У храма на Крови в Екатеринбурге развернули палаточный городок для паломников, которые прибывают на царские дни. Здесь можно отдохнуть, оставить вещи и поесть, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии. На улице Царской военные установили 5 армейских палаток. 3 из них, семейная, мужская и женская, служат комнатами отдыха между богослужениями. В 4-й – камера хранения, в 5-й – трапезная. Сегодня также заработают полевые кухни. На площадке дежурит мобильный медпункт. Программа «Царских дней» доступна на сайте епархии, в соцсетях и в мобильном приложении «Аминь». В рамках традиционного марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге пройдет благотворительный рок-забег «Жизнь в движении». Он посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба. Его дистанция составит 3 километра, а каждый участник сможет получить памятную медаль, сообщили в департаменте информполитики. Рок-забег состоится 8 августа. Основные забеги стартуют 9 августа. Для участников будут доступны дистанции на 3, 10, 21 километр 100 метров и 42 километра 200 метров, а также эстафета на марафонскую дистанцию. Редкий скелет тиранозавра продали на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за рекордные $50 миллионов. Скелета назвали «Газ» в честь фермера из Южной Дакоты, чей трактор случайно наткнулся на древние останки в 2021 году. Археологам удалось восстановить около 61% скелета шеститонного хищника, который

Это горячо, знаете ли. Но если сравнивать с нормальной температурой 36,6. Группа градус на Jam FM, твои показатели пусть остаются в норме, но если зашкаливать, только эмоции, улыбочка и хорошее настроение. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Вик Дайнек, затем Бир Вольф, а прямо сейчас Леони на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
3: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
8: Нос твоей мечты. Красивый и здоровый. Закрытая ринопластика 270 тысяч рублей. Хирург Мамедов. Центр косметологии и пластической хирургии. Запись на прием через сайт. Екатеринбург, Московская, 19.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Футбол. Такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем «Белую стрекозу любви» вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12.00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
11: 235-0905.
0: 235-0905.
11: Jam FM. Где пробки?
12: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Как сообщается РСИ-индекс-карты, ИК отстоит от Рижевского тракта до моста через ЖД-дорогу, от Березовского тракта до Высоцкого. Березовский тракт, Трудовая, Губахинская, проезжая от Горького до Укромного переулка. Сибирский тракт от Бутурина до Базового переулка. Рижский переулок от Московской до 8 марта. Задержаться придется на Шевской, тепличный до Космонавтов, на самом проспекте от Индустрии до Ломоносова.
1: Реклама.
13: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
14: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
15: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета.ТС».
0: И снова музыка.

Как будто но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: что меняться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Хорошего настроения, Екатеринбург!

0: А наша деловая Яна Ефимова приготовила для тебя свежая история. Через минутку с небольшим на Jam FM не пропусти.
1: Реклама.
2: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более 1 000 000 подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Мама Тимати рассказала о переходном возрасте 12-летней внучки. Симона Юнусова поделилась переживаниями о переходном возрасте Алисы. Она ответила на вопрос одного из подписчиков о пубертатном периоде девочки. По признанию мамы Тимати, она пытается разговаривать с подростком, а не игнорировать ее. Она прокомментировала: «Сложно, много разговариваем, обсуждаем то, что с ней происходит». Юнусова регулярно сталкивается с критикой. Некоторые пользователи полагают, что она якобы забрала внучку у ее матери, Алены Шишковой. Обе не устают повторять, что на самом деле девочка живет с мамой, однако проводит много времени с бабушкой. О том, как меняется характер Алисы, ранее рассказывала Алена. Бывшая возлюбленная Тимати отмечала, что девочка проявляет свой характер и постепенно обретает самостоятельность. Напомню, что Алиса первый ребенок и для Тимати, и для Алены Шишковой. Пара рассталась спустя год после рождения наследницы. Всего у музыканта 3 детей. Помимо Алисы, у него есть сын Ратмир и дочь Эмма. Через это проходит каждый. Временный, но очень важный период. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
12: 14.34 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр» в центре города +24. На завтра, четверг, 16 июля, синоптики пообещали переменно облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до +16, завтра днем 18-22, выше нуля.
13: Реклама.
14: Екатеринбургский медицинский центр. Требуется помощь терапевта? Работа 7 дней в неделю. Запись по телефону. Вызов на дом. Отсутствие очередей. Свои УЗИ, лаборатория, процедурный кабинет. Вежливость, внимание, квалификация.
13: Екатеринбургский медицинский центр. Единый телефон 379-0770. 379-0770. Подробности на сайте ekmedcenter.ru.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Немного полезной, важной, интересной информации Special for you. Мечтаешь пожать руку Федору Смолову? Jam FM исполняет желание. Каждый будний день с 10 до 11 на 102.5 мы загадываем звезду футбола. Ищи специальный пост с подсказкой в группе Jam FM ВКонтакте и присылай имя игрока к нам в мессенджер Макс плюс 7 93 2 0 2 0 102.5. Самый быстрый заберет главный приз — встречу с Федором Смоловым. Уже 18 июля ты сможешь задать свой вопрос, взять автограф и сделать селфи. Информация из категории 12+.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
2: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Tuts Quiz. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АУГК «Руда», УГРС 22-660-03-51, Екатеринбург.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты, яркие соревнования и рекорды, гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ООО «КСО» 18-784-718-9584.
4: Лето знает, что нам нужно. Распродажа! Скажем дружно.
5: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: И здесь снова музыка прямо сейчас.
9: 102.5. Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. США обвинили 3 россиян в кибермошенничестве. Заочные обвинения предъявлены Александру Волосику, Кириллу Золоткину и Юлии Панковой. По данным следствия, они действовали через 2 юрлица в Санкт-Петербурге. В сообщении американского Минюста говорится, что россияне незаконно заработали $62 миллиона. От их действий пострадали жители 21 штата. Американские власти готовы заплатить до $10 миллионов за информацию о фигурантах дела, пишет Интерфакс. На Урал движется мощный грозовой фронт. Направление движения восток-северо-восток, прохождение грозовых ячеек помимо ливней сопровождается шквалами и градом, предупредил в своем телеграм-канале синоптик Алексей Пулин. По данным Уралгидромета, сегодня на юге Свердловской области и в Челябинской ожидается очень сильный дождь, гроза, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Осадки на Среднем Урале должны ослабеть к началу следующей недели. Полицейские попытались остановить подростков на питбайке, которых заметили на дороге Сухой Лог-Алтынай. Дети не остановились по требованию полицейских, попытались скрыться по грязной грунтовке под дождем, но их все-таки задержали. За рулем оказался 13-летний школьник, а пассажир – его сводный брат. Питбайк детям купили родители, которых теперь ждет административная ответственность, пишет Ядин. Часть знаменитых идолов художника-авангардиста Валерия Гаврилова установят в парке Маяковского к Дню города. Завершена реставрация нескольких скульптур из композиции «Освобождение человека». Раньше идолы стояли в парке Лесоводов. Когда реставрация остальных фигур, а их 17, завершится, арт-объекты разместят в лесной части ЦПКИО согласно замыслу художника. Работу по реставрации ведут сотрудники Екатеринбургского музея изобразительных искусств, студенты Лесотехнического университета и команда Tom Sawyer Fest Екатеринбург, сообщает портал «Сигнал». Россияне пересаживаются на велосипеды, электросамокаты, да и просто больше ходят пешком. Каждый третий заметно сократил использование личного автомобиля. 18% опрошенных полностью отказались от машины в повседневной жизни. Среди главных причин – расходы на обслуживание, пробки и, конечно, ситуация с бензином. В середине июня покупки велосипедов выросли на 141% по сравнению с началом месяца. Высокий спрос также зафиксирован на электросамокаты. Самокаты и электровелосипеды, пишет газета.ру. Доллар 77.59, евро 88.53.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 15.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацель». За бортом пасмурное, плюс 22. На завтра, четверг, 16 июля. Синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 16. Завтра днем 18-22. Выше нуля.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

так и будет все время лечиться. И вообще все, что делать, сделать к лучшему. Группа B, Star Jam FM. Ну а здесь на Jam FM лучшая музыка только для тебя. Ну и хорошей среды с таким же настроением. Двигаемся далее. У микрофона я, диджей Дэн. На подходе группа Рио. Еще раньше Майя Мишель. А прямо сейчас Артем Качер на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 15.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». Итак, как сообщается из Яндекс.Карты, ЕКАД стоит от Рижевского тракта до горы Листвина, 20 км до Высоцкого, от моста через ЖД-дорогу до моста через железную дорогу. Березовский тракт, Трудовая, Губахинская, проезжая, от Барьерной до Укромного переулка, Рижский переулок от Московской до 8 марта, потерпим, Нашевская, Тепличная до Космонавтов, Московская стоит от Обездной до Волгоградская, Роза Люксембург от Малышева до Карла Маркса.
1: Реклама. Глазурит Лада. Лада Глазурит.

0: Лимит. Автоцентр Лазурит. Официальный дилер Лада. Фронтовый бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: Лазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: моей.
1: Джем.
2: Джем FM. Джем
3: FM. Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не

0: с галактикой. Группа Kungs и Теофилус Лондон продолжает этот час на Jam FM. Через минутку с небольшим со своей вселенной. А именно со свежими историями его продолжит Яна Ефимова на Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.

0: рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
1: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! Роберт Паттинсон объяснил, почему проигнорировал Зендею во время съемок «Одиссеи». На примере фильма «Одиссея» в Лондоне Роберт поделился с журналистами неожиданным признанием. Во время съемок картины Кристофера Нолана он не узнал свою коллегу Зендею и даже не поздоровался с ней. Он прокомментировал: «Я не знал, что она была на съемочной площадке в день ее съемок. Это очень странно». При этом Паттинсон очень тепло отзывался о Зендее. Он сказал, что она для него лучшая, с ней так здорово проводить время. Просто потрясающая актриса. Паттинсон и Зендея вместе снимаются сразу в трех проектах, которые выходят в этом году. Фильм «Вот эта драма» уже вышла, «Одиссея» скоро выйдет в прокат, а премьера фильма «Дюна. Часть третья» запланирована на конец года. А нам нравится дружба между звездами. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
4: 15.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салон «Любимая кухня». За бортом пасмурная, плюс 21. На завтра, четверг, 16 июля, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь, гроза. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. На этой ночи до плюс 16. Завтра днем 18-22. Тепла.
1: Реклама. У каждой семьи свой дом. Своя история. Салон «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.ру. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

Та самая мгновенная, почти электрическая связь между двумя. Смотришь на него и понимаешь, что нет ничего. Любовь-морковь. Джонни с эйфорией на GMFM. У меня же есть, ну, как минимум, хорошая музыка. И на ближайшее будущее все готово. Она точно лишней не будет. Ну, и потихонечку у нас, кстати, да, завершается рабочая среда. И вырисовывается вечер со всеми приятностями, кроме картинки за окном. Но будем надеяться, что все-таки, когда будет уже в разгаре, при разгаре вечер, то с погодой будет все хорошо. В любом случае, планов тебе приятных. Двигаемся дальше. В моих планах и Манбек, и немецкий дуэт Йо Хац. Ну а прямо сейчас Feist & Family на GMFM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
2: Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре Акаме Восток. Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors. ИП «Погиб Александр Иванович». ИНН 66-720-922-0220. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
3: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
4: С понедельника точно начну бегать.
5: После отпуска займусь здоровьем.
6: Пора бы и мне заняться собой.
7: Предлагаю не откладывать. Самое время начать вместе.
8: Город здоровья в парке Маяковского – место, где начать проще, чем кажется. Бесплатные медосмотры, спортивные активности, звездные лекции, семейные зоны и подарки. Приходите всей семьей 18 июля. Подробности на fest.profilaktika.ru 0+.
9: Телефон рекламной службы Jam FM
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Где пробки?
12: 15.48 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». 3 балла. Сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. ИКА стоит от Рижевского тракта до моста через ЖД дорогу, от Березовского тракта до Высоцкого. Березовский тракт, Трудовая, Губахинская проезжая, от Барьерной до Норильской. Постоим на Шевская, Тепличная до Космонавтов, Рижский переулок от Московской до 8 марта, Бакинский комиссаров от Ярославской до Космонавтов, Московская от Скамякова до Ленина и много машин на Розы-Люксембург от Малышева до Карла Маркса.
1: Реклама.
6: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
13: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета.ТС».
9: И снова музыка. Прямо сейчас.
10: 102.5. Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Город Керчь остался без света после атаки украинских беспилотников. Глава города отметил, что объекты жизнеобеспечения работают от резервных источников питания. В аварийно-восстановительных работах задействованы все городские службы. По данным Крымэнерго, из-за аварийных работ ограничено также водоснабжение в нескольких районах Крыма, включая Керчь. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. Завтра в течение суток на севере и востоке, а также ночью 17 июля на севере области местами ожидается очень сильный дождь. С 16 по 19 июля в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы и пониженных участков местности. Свердловчан призывают соблюдать меры безопасности в такую погоду. В Первоуральске полиция разыскивает двух пропавших братьев-школьников. Личный состав местного отдела полиции поднят по тревоге. Пропавшим братьям 8 и 12 лет. Старшего зовут Владислав Кочевых, младшего Артем. Мобильных телефонов у детей с собой нет. Фото и приметы мальчиков есть на городских ресурсах. Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, всего в семье воспитывается четверо сыновей. Раньше из дома никто не убегал. В поисках детей задействованы десятки сыщиков и инспекторов подразделений по делам несовершеннолетних. Игроки и тренерский штаб футбольного клуба «Урал» примут участие в фестивале «Урал Футбол Фест», который пройдет 18 июля в Екатеринбурге, рассказал замдиректора «Урала» Максим Путинцев. По его словам, одним из ключевых событий фестиваля станет автограф-сессия с футболистами «Урала». Можно будет к ним подойти, пообщаться, сфотографироваться, получить автограф, передать напутствие или слова поддержки. Специальным гостем фестиваля станет бывший нападающий «Урала» и сборной России Федор Смолов, который примет участие в открытой встрече и автограф-сессии. Нашествие гигантских испанских слизней фиксируют в российских регионах после мощных ливней. На огромных оранжевых моллюсков, уничтожающих грядки, жалуются дачники Ленинградской области, а также Тверской, Псковской, Новгородской, Карелии, жители юга России, Московского региона. Биологи объясняют стремительное распространение испанских слизней их высокой плодовитостью. Каждая особь способна отложить до 100 яиц. Кроме того, у этого вида практически нет природных врагов в России. Доллар 77.49, евро 88.53.
0: Прогноз погоды на Jam-FM.
2: 16.04 в Екатеринбурге, но в центре просто потоп. Чувствуешь себя как в океане на маленькой лодочке, либо на селере. Льет, дует, свистит. И плюс 18 градусов. Да, вот такая картинка в центре Екатеринбурга. Не знаю, где ты находишься. На завтра, четверг, 16 июля, синоптики пообещали переменную облачность, снова возможен дождь и гроза, ветер переменных, направление от 3 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 16, завтра идем 18-22, выше.

А у нас движ за окном. Не знаю насчет постоянства, но тем не менее, вот буквально несколько минут все это началось. Буря-ураган. Ну, в общем-то, это не ново, не ново. Как обещали синоптики, да, гремит, льет, плюс 16 уже градусов. В общем, где бы ты ни находился, в движе быстрее, в машину, либо в офис, домой. Да, чтобы не промокнуть, не сдуло, ну и т.д. и т.п. В любом случае, пусть вечер начинается с хорошего настроения, ну и, конечно, никакой ливень, ураган не помешает наслаждаться хорошей музыкой. Продолжаю снабжать, зовут меня DJ Dan, скоро блестящая Раша, прямо сейчас Кацай на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
5: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
6: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 16.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». По сообщениям сервис Яндекс.Карты, по-прежнему Березовский тракт, трудовая Губахинская проезжая, стоит от Барьерной до Норильской. ЕКАТ от Березовского тракта до Высоцкого и от Рижевского тракта до моста через ЖД-дорогу. Бакинский комиссаров от Ярославска до Космонавтов. Московская от Обездной до Волгоградской. Обездная от Громова до Амундсена. Рижский переулок от Московской до 8 марта. Шевская от Тепличной до Космонавтов.
1: Реклама.
11: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
12: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
13: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

А здесь, на Jim FM, я, диджей Дэн, а там, за окном, ну, вроде как все успокоилось. Все, прошла буря, ураган, вроде как настраивается погодка, только сверху капает. А здесь еще скоро он и она появится, нарисуется именно Яночка Ефимова, Миш Киселев. И стартует в 17.00 вечернее шоу «Джем без правил», как всегда. Делит с тобой интересными системами, лайфхаками, которые ты можешь или нет, в общем, по желанию применять, брать на заметочку. Ну а самое главное, еще можешь выиграть подарок, если твой ответ будет самый лучший. Сегодня вопрошаем, на что ты можешь смотреть бесконечно, когда наступает конец рабочего дня на дождь. У нас же сезон дождей. В общем, свои варианты можешь уже сейчас присылать. Пиши в Макс. +7 932 020 102.5. Если что-то не устраивает, пожалуйста, группа Jim FM ВКонтакте, пожалуйста, да. Там появился пост в комментах. Пиши, на что ты можешь смотреть бесконечно, когда наступает конец рабочего дня. Как всегда, определяет автора лучшего сообщения. The best of the best. Подарец подарок. Итак, не пропусти вечернее шоу «Джем без правил» в 17.00. А меня зовут Диджей Дэн. Продолжаю снабжать музыкой. Готовится уже Кая. Ну а прямо сейчас акцент Сьерра и Миша Миллер на Jam FM.

0: От души, душа до душу. Что называется, Кая на Jam FM. А вот Яна Ефимова без пожеланий. Она со свежими историями приготовила. И все случится через минутку. С небольшим на Jam FM.
1: Реклама.
2: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
1: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру». Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
3: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Футбол! Такой разный и такой любимый! Урал Футбол! Футболфест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет! А Настя назвала Диму Билана своей детской мечтой. Недавно российские артисты представили на радость поклонникам свою совместную песню. Композиция получила название «Эпилог» и стремительно покорила сердца слушателей. Недавно Аня заявила, что дуэт с Биланом стал для нее воплощением детской мечты. Она поделилась. «У меня тряслись коленки. Мечта юной девочки наконец сбылась. Мы еще и пообнимались. Это очень круто – работать с такой мечтой. Он действительно был моей мечтой и как артист, и как человек». Как пишет Супер, теперь все сложилось так, как маленькая Аня даже не могла себе представить. Асти дополнила. «Я была очень рада даже минимальной коммуникации. Обстоятельства сложились так, что у нас получился дуэт. Мы действительно подружились, и это безумно круто». По словам артистки, во время записи песни на студии, ее глаза были несколько раз на мокром месте. Так приятно, когда мечты, наконец, сбываются. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
8: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 16:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». На улице стало поспокойнее, если сравнивать начало часа. Только сверху капает, пасмурно и плюс 15 градусов. На завтра, четверг, 16 июля, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой снова. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 18-22, выше нуля.
8: Реклама.
10: Екатеринбургский медицинский центр. Требуется помощь терапевта? Работа 7 дней в неделю. Запись по телефону, вызов на дом, отсутствие очередей. Свои УЗИ, лаборатория, процедурный кабинет. Вежливость, внимание, квалификация.
8: Екатеринбургский медицинский центр. Единый телефон 379-0770. 379-0770. Подробности на сайте ekmedcentr.ru.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Важная, интересная информация. 18 июля все дороги ведут на Урал Футбол Фест. Ищи там яркую зону Джем ФМ. Зажигать будем вместе с ведущими утренней гимнастики Пал Палычем и Марго. Обещаем. Будет весело. Споем хиты, взбодримся на иммерсивной зарядке и заглянем в завтрашний день. Автомат предсказаний считает твое будущее. Итак, встречаемся 18 июля в парке Маяковского. Информация из категории 6+.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый день. Режим ЧС муниципального уровня введен сегодня с 15.00 в Свердловском городе Ирбит. Решение принял глава города Николай Юдин. Уровень воды в местной реке Неце достиг отметки 741 сантиметра. На сантиметр выше показателя, который считается опасным, пишет издание «Новый день». По словам главы города, решение серьезно не повлияет ни на работу спасателей, ни на работу предприятий города. Все необходимые меры принимаются уже в течение двух недель. Для эвакуированных горожан разворачивают еще один пункт временного размещения – на лыжной базе в Сосновой роще. Сегодня также в Ирбит прибудет дополнительная группировка службы спасения в составе 10 человек и двух лодок, написал Николай Юдин в соцсети. В Каменске-Уральском разгорелся скандал из-за штрафов, которые сотрудники ГАИ выписали водителям, стоявшим в очереди на АЗС и занимавшим полосу движения. Как рассказала одна из горожанок, автоинспекторы собрали документы у всех в очереди и объявили, что выпишут штрафы по 5000 рублей. Автомобилисты пытались объяснить инспекторам, что есть правила, а есть конкретная ситуация и человеческие отношения. В дежурной части им объяснили, что экипаж был отправлен на место отрегулировать дорожную ситуацию, но решил выписывать штрафы, пишет издание «Новый день». Добавлю, что в Екатеринбурге из-за проблем с бензином очереди на АЗС, занимающие одну полосу для движения, это новая реальность. Клиенты Т-банка сегодня столкнулись со сбоями в работе сервисов. Данные о сбое зафиксировал сайт «Детектор 404». За час поступило почти 2000 жалоб из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Самарской, Новосибирской областей. Больше всего пользователи сообщают о невозможности открыть приложение. Многие не могут расплатиться за товары и услуги или перевести средства. Ранее, напомню, сбой был зафиксирован в работе сервисов GitHub, Google и Apple. По данным портала Down Detector, сообщали о проблемах сайтов Google жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской и других областей. Французская компания «Правообладатель» сериала «Леди Баг» и «Суперкот» менее чем за две недели подала в суды России более 90 исков. Она утверждает, что российские предприниматели незаконно использовали образы персонажей. Заявления поступили, в частности, в арбитраже Ростовской, Самарской областей, Кубани, Башкирии, в числе ответчиков ИП и мелкие фирмы. Самый крупный иск подан в суд Москвы на 30 миллионов рублей к нескольким компаниям, пишет РИА Новости. Напомню, сериал «Леди Баг» и «Суперкот» — это своеобразный французский ответ классическим героям Марвел. В нем юные герои с суперспособностями защищают мегаполис от злодеев. В рамках традиционного марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге пройдет благотворительный рок-забег «Жизнь в движении». Он посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба. Каждый участник сможет получить памятную медаль. Об этом сообщили в Департаменте информполитики региона. Рок-забег состоится 8 августа. Основные забеги пройдут 9 августа. Для участников будут доступны дистанции 3 километра, 10 километров, 21 километр 100 метров, 42 километра 200 метров, а также эстафета на марафонскую дистанцию. Официальный доллар 77.49, евро 88.53.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». На завтра, четверг, 16 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 18.22, выше нуля.
1: Реклама.
4: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
5: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
4: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
5: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Джем без правил.
8: Для слушателей старше 12 лет.
7: Вечернее шоу на Jam FM.
8: Джем без правил.
9: Спонсор вечернего шоу «Джем без правил» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
1: Реклама. Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы – сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов и 7 минут, за окном у нас с вами 16 градусов, и мне кажется, что кто-то на нас сверху выливает просто ведра воды.
3: Какой-то апокалипсис сегодня случился.
2: Да, и в начале нашего часа хочется, конечно, пожелать о том, что, ребята, будьте, пожалуйста, аккуратны, и помните, что в таких ситуациях тормозить — это нормально. Это нормально. Ладно, давайте тогда мы сегодня будем обсуждать то, что сегодня вот Яна... Триггернула на этот вопрос.
3: Ну да, есть такое немножко. Тема звучит так. На что ты можешь смотреть бесконечно, когда наступает конец рабочего дня?
2: Подзалипнуть.
3: Подзалипнуть.
2: Да, на что? Можно же, кто говорит? На огонь? Про воду я вообще промолчу сейчас. Ну, так, потому что
3: а
2: за окном.
3: А я думала, у тебя собственное отражение.
2: За окном. Ну, в смысле, что вода за окном, я имею в виду. А ты отражаешься в воде?
3: Нет, я про тебя сейчас говорила.
2: Да как
3: что
2: я?
3: Ты на собственное отражение забиваешь.
2: Не в лужицах, если. В лужицах, то, наверное, а там же именно как бы вот, как бежит вот эта струйка воды. На
3: я
2: огонь, воду.
3: Я для себя три момента. Первое. Так. Мне очень нравится залипать под конец рабочего дня, если вдруг я у кого-то в гостях или где-то, например,
2: под конец рабочего дня у кого-то в гостях.
3: А что такого?
2: Ну, рабочий день не подразумевает дружество. А, ты имеешь в виду в офисе?
3: В офисе. То есть работала, пошла в гости, либо я пошла куда-то сидеть в ресторанчик. Если там есть аквариум с рыбками, я залипну точно, 100%.
2: Не, ну это получается же у тебя как бы не конец рабочего дня, а как бы ты уже закончила и типа переместилась куда-то.
3: Ну да, мы же про рабочий день говорим с тобой.
2: Блин, круто, когда Яна может позволить себе пойти в ресторан во время рабочего дня. Не, ну тут чисто белая зависть.
3: Это первое, что я хочу сказать, аквариум так. С рыбками.
2: Аквариум.
3: Второе. Да, мне еще нравится, когда машина...
2: А ты видишь в них что-то свое?
3: Схожие черты.
2: Ну так, давай второе.
3: Второе. Мне очень нравится, у меня с высоты моего этажа заметны пробки, которые в городе. И когда вот эта вот, ну, огромная машинная пробка, и вот эти вот огонечки светятся, я залипаю на эти пробки.
2: Ну, вечерние.
3: Да, вечерний поток машин, скажем так. И на третьем месте зимой особенно мне нравится смотреть на снежинки, которые вот так вот плавно опускаются на фонарик, подсвечиваются.
2: Сколько у тебя свободного времени?
3: Ну, подожди, в смысле, я романтик, я сказала честно. Ты про огонь, про воду, я тебе три варианта накидала какие.
2: Огонь, вода, в смысле, это такие стандартные, я имею в виду, что бесконечно можно.
3: А я тебе нестандартные накидала.
2: Абсолютно
3: согласен.
2: Ну
3: давай, что ты мне сейчас скажешь?
2: Я, честно говоря, в этом достаточно вопросе скуп, если вот так рассуждать. Я в целом готов просто смотреть на деревья, которые колышутся от ветра. Вот просто я вот смотрю, как они потихоньку, вот эти кромки деревьев, знаете, я представляю, как вот это покачивающееся...
3: Чтобы вы понимали, он сейчас стоит и покачивается.
2: Да, я просто представляю,
3: что... Перед микрофоном.
2: Ну, я имею в виду, что ты просто смотришь реально на какую-то бесконечность. То есть я начинаю погружаться в мысли с точки зрения развития, там, а сколько вот им лет, а сколько они видели.
3: Что знаешь, было бы, если бы я был деревом?
2: Риторически. Не, я в целом чуть-чуть в каком-то вопросе на дерево похож, да, если так порассуждать. Но в целом на что-то вот вечное я готов смотреть. Вот на деревья, наверное, высокие. Не вот эти колосюшки, которые только что вылезли из земли, а которые уже давно здесь.
3: Много-много лет.
2: Слушайте, у нас какой-то философский фильм. А дождь за окном, поэтому...
3: Я вижу, как молния сверкает.
2: Да. Реально?
3: Да, только что видела.
2: Это искра,
3: которая... Искры от вечернего шоу «Джем без правил».
2: Да, тут не добавить, не убавить. Но, кстати, напомним еще раз вопрос, если вдруг вы с нами погрузились в вот это какие-то метафорические рассуждения.
3: Вопрос звучит так. На что ты можешь смотреть бесконечно, когда наступает...

0: Наступает конец рабочего дня.
1: У тебя есть несколько вариантов, куда отправить нам ответ. Например, канал Макси, радио Джем ФМ Екатеринбург. А, все открываешь, ищешь, и все. Если ты, у тебя какие-то затруднения с этим, то у нас есть телефон, соответственно, куда мы принимаем сообщения. Плюс 7-932-020-102.5. А также ВКонтакте уже висит пост. Открывай, пиши, мы ждем. Но при этом при всем не просто посмеемся, но еще и подарок лучшему сообщению подарим.
0: Это пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого.
1: Ну а пока давайте займемся музыкальной гимнастикой. Не знаю, она то ли приглашает, то ли манит. Ну, в общем, Анечка, Асти, по барам.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Калтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Внимание новым владельцам Hyundai. Акция в автоцентре Акаме Восток. Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса. Всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло. Легкий старт. ООО «Пульсонавто». ИНН-66-714-27-634. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». Итак, как сообщается «Россия Некс-карты», Березовский тракт, Трудовая Губахинская проезжая по-прежнему стоят от барьерной до Норильской. Яката от Рижевского тракта до моста через ЖД-дорогу, от Березовского тракта до Высоцкого. Бакинский Комиссаров, от Ярославского до Космонавтов. Потерпим на Московской, это объездной до Волгоградской. Рижский переулок стоит от Московской до 8 марта. Космонавтов от Индустрии до Ломоносова. Шевская, тепличная до Космонавтов.
10: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 21 минута. Мы начинаем читать ваши сообщения, которые вы отправляете к нам в ответе на вопрос. На что ты можешь смотреть бесконечно и, собственно, не пытаться... Ну, как правильно сказать? Не пытаться что? Не пытаться что-то рассмотреть?
3: Не знаю, заснуть, возможно, в конец рабочего дня.
2: Смотрите, вы можете выбрать несколько вариантов ответа, куда вам это все можно написать. Есть у нас канал в Максе, он так и называется, гораздо проще, чем вы думаете, радио Джем ФМ Екатеринбург, а также +7 932 020 102 5. Вот вам несколько вариантов для того, чтобы написать нам сообщение. Давайте я начну. Ян, вы не против?
4: Не против.
2: Вот, я тоже, собственно, не против. Тут нам прилетело, ну, очень такое странное сообщение.
4: Интересное.
2: Яна, да, такая...
4: Мурашки по коже мне пошли.
2: Добрый вечер. Вот нам пишет Наталья. Я работаю в лаборатории и обычно под конец рабочего дня смотрю клеточки всякие разные. Ну, да, для кого-то, конечно, это какое-то такое легкое передергивание, подрагивание.
4: Мне сразу не нравится и начинаю чесаться вся.
2: Не, ну, в общем,
4: она же фоточку скинула, да.
2: Миллион раз, говорит, видела эти клетки, но все равно иногда клетки складываются вот так. И она нам отправила фотографии, и там сердечко прям. Ну, давайте так, круто.
4: Ты увидел сердечко?
2: Нет, тут сердце прям. А ты что, перевернула экран?
4: Нет.
2: Ну, в общем, сердечко. Ладно, вот такое, ну, бывает, а чего нет,
4: А вот Илья Николаевич пишет нам: «Джем ФМ, привет, у меня из окна видно заправку, так я могу не только к концу рабочего дня, да, вообще бывает, на полдня залипаю на эту пробку, чтобы заправиться. А если повезет, то еще и драку можно увидеть в этой бесконечной очереди».
2: Ну, тут
4: пишет всем добра.
2: И смех... Честно,
4: и грех.
2: И грех, да. Ну, что ж тут, как бы, дело такое. Хорошо, Света нам говорит о том, что люблю смотреть бесконечно на путевки на море. О, согласен.
4: Я тоже тогда.
2: Блин,
4: мы все так можем.
2: Согласен. Можно бесконечно. Я сейчас посмотрю. Ну, просто немножко гляну хотя бы в моменте. Ладно, давайте писать ваше сообщение. У нас действительно такой актуальный, на мой взгляд, вопрос. На что вы готовы смотреть бесконечно под конец рабочего дня? Куда писать? Можете в личку. +7 932 020 102 5. А также у нас есть канал в Максе Радио Джем ФМ. Выбирайте лучшие варианты для вас, отправляйте, и в конце этого часа мы вам обязательно подарим подарок.
4: Это пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого. Обязательно отправляй свои сообщения. When

0: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
1: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
2: Лето знает, что нам нужно. Распродажа. Скажем дружно.
3: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Села», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
4: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 18-784-718-9584.
5: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
2: 235-0905.
6: Jam FM.
2: Jam без правил.
7: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вечернее шоу на Jam FM.
7: Jam без правил.
8: 17 часов 32 минуты. Пришло время свежих историй.
9: Пелагея прокатилась в московском метро. Что?
8: Ну, так.
9: Ей, кстати, вчера исполнилось 40 лет.
8: Да, где-то видео, кстати, да,
9: поздравляли. Да, она куда-то направлялась, и артистка снизошла до народа и прокатилась вот, в общественном транспорте. Что?
8: Снизошла. Она вообще-то песни про поле поет.
9: И что?
8: Она вообще должна быть наша.
9: Поэтому близко к народу.
8: Подарите ей косу, кстати. Я вот даже подумал, клюй.
9: Козу?
8: Косу.
9: А можно и козу?
8: Ну, ведь тут прям ответственность же. А коса что, стоит? Стоит.
9: В общем, она была одета так по-спортивному, с сумочками в руках, видимо, направлялась в аэропорт.
8: Но с булочкой на голове я видел.
9: С булочкой? Ну, как, с рулькой?
8: Ну как называют? Ну просто рулька звучит рулька. Как-то холестериново.
9: В общем, в чем суть-то? Больше всего всех удивило то, что певице никто не уступил место.
8: А ее не узнали? Или...
9: Ну я смотрела это видео, она была на себя похожа.
8: Нет, то, что она...
9: Я бы ее узнала.
8: То, что от нее не пахло русским духом, я имею в виду, что ее узнали? Ну, то есть,
9: я думаю, нет, что нет? да. Вот в сети как раз-таки обсуждают, что люди-то оглядывались, люди смотрели, узнавали, там сидели молодые люди, пареньки, могли бы встать и уступить ей место. В итоге она была с чемоданами, с сумками, и никто не уступил место. Даже Пелагея не уступил никто место в метро.
8: А даже это как с точки зрения чего звучало?
9: Ну, к тому...
8: То есть бабушки, ну ладно, постоит, а Пелагея...
9: Нет, я считаю, что всем нужно уступать место. Девушкам, всем... девочкам,
8: вот,
9: бабушкам.
8: Вот, ты уточняй.
9: Тем более
8: всем Пелагея. Девочкам. Видите, ребята, а нам что? А нам вот стоять и стоять только больше никак. Ну, берите чемоданы самой. Ну, вот они и реальности жизни.
9: Печальные реальности жизни, печальные.
8: Ну, с этим, конечно, не поспоришь. С точки зрения уступить место, да. Я тоже скажу о том, что вот относительно недавно, когда у меня автомобиль пребывал на ремонте, я тоже ездил на транспорте общественном. Но я уступал, ну, мне было два раза. Ну, я обычно, когда еду, просто либо
9: как-то рано. Ну, то есть ты считаешь, что это не... Вот многие говорят, что это устаревшие нормы вот этого воспитания, что нужно уступать место дамам.
8: Да, пожалуйста. Ну, я уступаю. Ну, то есть я не прибиваюсь к людям, которые, ну, осуждают или, наоборот, за позитив в этом вопросе. Просто я лично уступаю. Вот мама мне в детстве говорила, надо уступать. Все, я уступаю. Вот
9: так. Как хорошо тебя, Миша, воспитали.
8: Безусловно. Это факт, соглашусь. Ну, вот если бы Пелагея поехала со мной в автобусе, я бы ей обязательно уступил.
9: 100%,
8: да. А во-первых, где человек, который унес ее чемоданы? Извините, а он сидел.
9: Нет, они контент записывали на видео.
8: А, ну так и все.
9: Были заняты другими вещами.
8: Ну вот эти блогерши им и не уступают место, понимаешь, они и так двигаются, ни с кем не делятся.
9: Поэтому она в метро-то и не ездит часто.
8: Только поэтому. Единственная причина, почему Пелагея не спускается в метро. Как ты сказала, снисходит к нам.
9: Снизошла.
8: Да, но погода к нам снизошла. И знаете, она не устает просто это делать. Давайте узнаем, что интересного происходит у нас за окном. Там действительно сегодня есть чему удивиться.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
6: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салон «Любимая кухня». На завтра, четверг, 16 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой, ветер при этом переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Предстоящая ночь до плюс 16, завтра днем 18-22, выше нуля.
0: Реклама. У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.ру. Акция до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».
2: Джем без правил.
7: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вечернее шоу на Jam.fm.
7: Джем без правил.
8: Спонсор вечернего шоу «Джем без правил» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
0: Реклама.
10: А на Московской 19 лучезапястный сустав лечат артроскопией. Восстановление максимально быстрое и комфортное. И можно вернуться к активной жизни без боли. Запись на прием к ортопеду-травматологу Ивану Бароненко через сайт клиники Нудельмана.
11: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 40 минут. Пришло время продолжить читать ваши сообщения, которые вы нам отправляете в ответе на вопрос.
3: На что ты можешь залипнуть под конец рабочего дня?
2: Как вы перетекли из формата «наблюдать» в «залипнуть»?
3: Ну, залипнуть, наблюдать одно и то же, разве нет?
2: Согласится. Нет,
3: ну,
2: это
3: ладно,
2: абсолютно...
3: наблюдать
2: нет,
3: под конец рабочего дня.
2: Сама по себе формулировка. Я просто, когда читаю ее в канале, она так, знаешь, благородно звучит.
3: Ну, я сказала «залипнуть».
2: Да, как мы умеем. Все свои.
3: Ну, от себя добавила.
2: Ладно,
3: хорошо.
2: Давайте читать. В общем, Светлана нам говорит, а я могу наблюдать за своей кошечкой голубоглазой. Даже вот каждый вечер смотрю. Ну так-то да, животное же живет свою
3: жизнь. То есть она имеет в виду именно на ее глаза смотреть.
2: А,
3: голубые.
2: Именно
3: на
2: ее. Как постоянно ее поймать? Она же, если не двигается, значит спит. Я с положительной точки зрения.
3: А за спящих кошек тоже можно смотреть.
2: Не, а как ты на глаза? Если она говорит про глаза, как можно смотреть на глаза, если она спит в этот момент?
3: Ну, я не вижу, чтобы она писала, что она спит. Я не знаю, где ты вычитал здесь это.
2: Нет, я имею в виду, что если кошка двигается, то есть это же постоянно надо, поняла? Типа локально перемещаться постоянно, чтобы вот наблюдать за ее глазами. Но опять же, можно... А, вот она ложится к ней на колени, она ее вот так вот поглаживает, и она на нее смотрит.
3: Ладно, согласен.
2: Признаю свои ошибки.
3: Мариша нам пишет. В конце рабочего дня обожаю смотреть на две вещи. Первое, как весело и бодро переодевается мой муж. Вместе работаем. Даже не представляю, сколько еще у него дома дел. И второе, как работают другие. Прям душем и греют.
2: Не, вот тут это чисто такая фраза, которую я понимаю более немного в другом ключе. То есть вот как весело, бодро он переодевается. Ну, поняла смысл, что он такой домой.
3: Да-да-да, я поняла.
2: И даже не представляю. Я вот, да, вот думаю, вот так она говорит. Даже
3: сколько еще у него дома.
2: Да. Но это такая штука, да, рабочая, конечно. Вот Кость нам пишет. Привет, Джем FM. Пишет Константин, без вопросов. Хочу сегодня немножко похвастаться, раз такая тема. Люблю смотреть на огонь, как горит. Поэтому в дождик... Он приедет сейчас в дом. Камин у него там. Сядет в кресло. Так, как в Максе добавлять в черный список, Константин? Ну, от зависть такая просто белая в моменте.
3: А вот Оля нам пишет, на часы смотрю, конечно же, они поднимают мне настроение под конец рабочего дня. И я, как в том меме с Ди Каприо, готова топать домой.
2: И вот еще там написал Денис тоже, говорит, бесконечно могу смотреть в конце рабочего дня на фотографию моей семьи, именно ради них возвращаюсь домой. Денис.
3: А у многих стоят фотографии семейные,
2: Денис,
3: на рабочем столе.
2: Накосячил, что ли?
3: Ну почему? Это сразу.
2: Да, это шутка. Ну это, конечно, шутка. Очень круто, да. А у меня вот на заставке на рабочем столе мы с супругой стоим.
3: Вот.
2: Да. Я где-то читал психологический тест. Нельзя, типа, детей ставить. Надо ставить.
3: Почему
2: вот...
3: нельзя?
2: Не знаю. Вот...
3: Сглазит.
2: Ну не то, что сглазит. Нет, просто, что вы, это ваш личный, вы должны ставить именно. Я не претендую. Вы можете ставить, что хотите. Просто видел
3: интересный
2: эту статью
3: факт.
2: По поводу... Да, задумайтесь над этим вопросом. Если вам интересно, разберите, посмотрите. Но все-таки мы хотим знать ответ на вопрос, который нас сегодня интересует.
3: На что ты можешь смотреть, не залипать, ладно, бесконечно, когда наступает конец рабочего дня?
2: Я могу смотреть, закрыв глаза, на то, как выступают Артик и Асти. А у них сейчас, кстати, качели на очереди.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Пришло время определить победителя. И сегодня такое присутствует. И это Илья. Илья, привет тебе.
3: Привет, привет.
4: Илья, у нас сегодня тема вечера звучала так. На что ты можешь смотреть бесконечно, когда наступает конец рабочего дня? И ты прислал нам свое сообщение. Расскажи, на что ты можешь смотреть?
3: Ой, я могу не только под конец рабочего дня. Я, бывает, на весь день залипаю на эту пробку бесконечную, на заправку. Они там толпятся, стоят. А если повезет, так у меня там еще и драка может произойти.
2: Это такое, знаете, саркастическое легкое развлечение. Опять
4: актуально, что самое главное.
2: Да, чем бы дитя не было занято в очереди на заправку, главное, чтобы было хорошее настроение. Ладно, Илья, мы тебя поздравляем, ты большой молодец. Надеемся, сейчас у тебя полный бак. Но с учетом того, что мы тебе позвонили, подарок твой. Я думаю, что ты действительно улыбаешься. Ну и хотим немножко рассказать про подарок, который тебе достается.
4: Илья, ты получаешь пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого. Поэтому спасибо, мы тебя большое поздравляем.
2: Да, и теперь на счет три мы кричим «Ура!». Готов? Раз, два, три!
3: Ура!
2: Вот теперь другое дело. Большой молодец. Все, спасибо тебе большое, что ты был с нами. Мы тебе желаем отличной дороги. Конечно, безопасной. Поэтому все, хорошего тебе вечера. Вот, Илья у нас сегодня победил. Видите, такой, я называю это богатый смех. Вот так Илья смеется.
4: Полный бак.
2: И наш, да? Из метро. Ладно, хорошо. Все, мы определили победителя. Мы его, безусловно, поздравляем. Ну, а ты сможешь забрать свой подарок уже, собственно, завтра, если будешь отвечать прикольно, красиво на нашу тему.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. Москва получает от Вашингтона сигналы о намерении продолжать посреднические усилия по Украине. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом уточнил, что американская администрация будет готова к участию в регулировании конфликта с Киевом, когда разберется со своими насущными делами на Ближнем Востоке. По словам Пескова, ситуация в районе Персидского залива снова перешла в фазу деградации, и это вызывает глобальную озабоченность, пишет РБК. Также, по словам пресс-секретаря Кремля, Москва внимательно анализирует и изучает заявления и процессы в США по новым антироссийским санкциям. В Ирбитском районе из-за паводка в безопасную зону вывезли около 200 детей и несколько десятков взрослых. Об этом рассказал полпред президента на Урале Артем Жога, который побывал в районе. По его словам, на месте работают свыше 20 спасателей с лодками, беспилотниками и другим оборудованием. Жители сохраняют спокойствие и позитивный настрой, отметил полпред президента в своих соцсетях. Но обстановка в Ирбите остается напряженной. Подтоплены множество частных домов, детский лагерь, центр реабилитации и другие объекты. Специалисты расчищают русла рек, ремонтируют сети, откачивают воду. Напомню, сегодня мэр Ирбита объявил в городе режим ЧС. Между тем, на Екатеринбург сегодня обрушился мощный шторм. Дождь стоял стеной, вода мгновенно затопила улицы, ветер повалил десятки деревьев, пишет Я-1, ссылаясь на горожан. Многие оказались снаружи в момент урагана. Горожане также сняли видео о том, как мама с детьми пытается выбраться из гигантской лужи на улице Стрелочников. Также в луже застряли автомобили. Очевидцы не могут перейти дорогу. Добавлю, что по прогнозам синоптиков, дожди не прекратятся до конца недели. Девушка, упавшая в сеть на плотинке 11 июля, рассказала, как оказалась в воде. 19-летняя студентка вечером гуляла по плотинке с молодым человеком, поскользнулась на мокрой плитке, упала в воду, течение тут же подхватило ее. Она плохо плавает, но удалось уцепиться за металлическую балку и громко позвать на помощь. Ее молодой человек растерялся, не нырнул за ней в воду, он также не плавает. Девушку спас случайный прохожий, которому она очень благодарна. Сейчас с ней все хорошо. Спасителем студентки оказался предприниматель Роман Фирсов, отец двоих дочерей и владелец магазина в торговом центре «Мега», пишет Я-1. Продажи товаров с мемом Six7 в июне выросли на 30% на одном из маркетплейсов. Самые популярные товары с такой символикой – это фигурки, статуэтки и наклейки, сообщили в компании Wildberries Rus. Резкий рост начался в прошлом декабре. Оборот тогда вырос в 7,5 раз к ноябрю. Начиная с апреля этого года в топ-продаж вышли пряники Six7. Это украшение тортов и выпечки, отмечает агентство ТАСС. Напомню, основная версия происхождения мема Six7 – трек американского рэпера Скрилла «Дут-дут». В песне фраза «Six-Seven» повторяется много раз без объяснений. По одной из версий, «Six-Seven» — это отсылка к 67-й улице в Филадельфии, откуда родом рэпер Скрилла. Официальный доллар 77,49, евро 88,53.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, четверг, 16 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер при этом переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Предстоящие ночи до плюс 16, завтра днем 18-22, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Джем FM.
7: Джем без правил.
8: Спонсор вечернего шоу «Джем без правил» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
9: Реклама. Нос твоей мечты. Красивый и здоровый. Закрытая ринопластика 270 тысяч рублей. Хирург Мамедов. Центр косметологии и пластики.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: А вы же нам не поверите, а мы вам расскажем и покажем. Значит, во-первых, меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Мы же с Яной пошли и протестировали большой крытый парк развлечений под названием Радугаленд.
3: И было так здорово. Здесь мы поняли, что будет весело абсолютно всем, и взрослому, и ребенку. И на правах рекламы и собственных ощущений, да, хочу сказать, что было прекрасно. Вот мне больше всего понравился аттракцион под названием «Жираф», который медленно тебя поднимает.
2: Это башня сводного падения.
3: Да, а потом такой резко попац и опускает, потом снова поднимает. Медленно попац и опускает. Неожиданно. Ну что ты смеешься? Я когда каталась на нем, я думала, когда же меня опустят именно вниз.
2: Слушайте, мы много где на самом деле побывали. Мы были и на жирафе. Там был и тропический полет, и скалодром. Да. А сейчас, если кто-то вдруг не знает, мы, может быть, вы в шок сейчас просто упадете. Там же есть аэротруба.
3: Это да, это вообще коронная вещь в этом парке развлечений.
2: Мало того, что там есть аэротруба, она же еще закрытая. Ну, я имею в виду, что ни дождь, ни снег,
3: не помешает,
2: ни ветер. Ну, хотя там ветер, конечно, есть.
3: Ветер 100%.
2: Да,
3: есть.
2: Ну просто обычно уральская погода, она, знаете, мешает иногда наслаждаться вот этими всякими весельями и приколами. Но здесь этого не будет, ребята. Вы просто наслаждаетесь, просто кайфуете. Такой... И для детей, и для взрослых.
3: А как мышцы-то расслабляются? Вот честно, да, приходишь после тяжелого рабочего дня, полетаешь в аэротрубе, и у тебя мышцы все расслабятся. Такой массажик легкий. У девчонок волосы, если длинные, вы свою укладку можете напрочь проверить. Я проверила, у меня все прочно.
2: Ну и я смело вам тоже могу сказать, что пока дети играют в игровые аппараты или катаются на аттракционах, родители...

0: Зрители действительно может перевести дух, где? В уютном кафе.
1: Уютное кафе.
0: Кофеечку взял, понимаете? Вот это да. Мне всегда нравится, когда все-таки есть свое собственное кафе. Не надо выходить на какие фудкорты, что-то там идти в очередях стоят. Нет.
1: А я, кстати, отдельно отмечу, что в этом кафе очень вкусная пицца. Я пробовала пиццу с салями, только с пепперони было. Вообще редко, когда можно встретить, ну лично я редко встречаю вкусную пиццу где-то у нас в городе, а там она просто великолепная, горяченькая, на тоненьком тесте тебе приносят. Да, иди, например, дети там нагулялись, навеселились, да, прибежали, тут же попили, поели. Вообще здорово.
0: Да, я более чем уверен, на самом деле нет никакого возрастного цензора с точки зрения... Вообще там же 0+, и многие думают о том, что ну вот мне там 20, 30, 40, 50 и так далее, чем мне там можно заняться? Да чем угодно, абсолютно, понимаете? Потому что, во-первых, любовь сервиса, мне вообще нравится вот это сочетание, знаешь, когда люди действительно любят свое дело и делают свое дело с удовольствием. Даже для азартных людей там есть свое развлечение. Я, значит, бросал косточки и выиграл. Я не гуся.
1: А потом его отобрал у меня.
0: Да, потому что
1: пытался
0: у меня еще
1: отобрать
0: три ребенка, которые узнают о том, что я был в парке развлечений.
1: Тоже в душе ребенок.
0: И обязательно захотят со мной прийти. Ну а я им не то чтобы отказывать, даже думать об этом не смею. Поэтому мы вас приглашаем всех для того, чтобы посетить действительно семейное место под названием Радуга Лэнд. Catch the

0: Джетур. С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка «Ярмарка». Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: «Джем ФМ».
4: Где пробки?
5: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». Как сообщает сервис «Яндекс.Карты», не меняется обстановка. Березовский тракт, Трудовая, Губахинская проезжая. На этих направлениях стоят от Горького до Норильска. ЕКАД от Режевского тракта до моста через железную дорогу и от Березовского тракта до Высоцкого. Бакинская, Комиссаров от Ярославска до Космонавтов. Постоянно Московская от Обездной до Волгоградская. Много машин космонавтов от Индустрии до Ломоносова. На Розу Люксембург от Малышева до Карла Маркса. Обездная стоит от Громова до Амундсена.
4: Реклама.
6: Глазурит Лада. Лада Глазурит.

0: автоцентр, глазурит, официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27, 34, 43, 200. 34, 43, 200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Мы продолжаем наше путешествие. А где? Ну а где? А мы с вами в парке семейного отдыха и развлечений Радуга-Лэнд. Ментально, мы там. Невозможно оттуда выйти просто.
3: Мы с Мишей раскрыли секрет идеальных каникул для школьников, потому что в Радуга-Лэнде работает летний детский клуб.
2: Ну, давайте тоже. Мы бы с Яной, ну, с большим удовольствием, потому что эту смену провели любую вообще.
3: 100%, несмотря на то, что там столько уже лет.
2: Да, летний детский клуб Радуга-Лэнд — это 10 дней насыщенных каникул для детей от 7 до 12 лет. Мы с тобой не попадаем.
3: Не попадаем, к сожалению.
2: Но зато детки-то могут. Это все происходит, кстати, на базе одноименного парка семейного отдыха и развлечений Радуга-Лэнд. Прямо там.
3: Что внутри детского клуба? Так. Аэротруба, лабиринт, эскалодром, всякие творческие мастер-классы, интерактивные шоу и научные опыты. И что самое приятное, всего 15 детей в одной группе, чтобы каждому уделили внимание.
2: При всем при этом, там еще, кстати, посещение батутного парка. 5D-кинотеатр и даже съемка собственного видео. Поэтому каждый день это новое открытие. Вот это меня тоже на самом деле привлекает, потому что я слышал и сам знаю лично, есть такие, знаете, детские клубы, где, ну, там одно и то же. Ну, то есть ты приходишь, что-то погуляли где-то на улице.
3: Одна и та же программа.
2: Да, а здесь каждый день она действительно новая. Кстати, я знаю, что их 3 штуки там.
3: В этом году сразу 3 тематические смены на любой вкус и цвет. Первая — арт-лаборатория для таких творцов. Вторая — «Вокруг света» для путешественников. И третья под названием «Игра начинается» для актеров и стратегов.
2: И ты вот в какую бы пошла?
3: Я бы пошла, наверное, «Вокруг света».
2: Почему?
3: Или в арт-лабораторию.
2: По свету?
3: Нет, я просто хочу путешествовать.
2: А я бы, честно, я бы пошел вот «Игра начинается». Нет, вот «Игра начинается», да. Потому что арт-лаборатория — это у меня жизнь арт-лаборатория. Ну, как бы, да, в таком ключе. Но я вот нашел для себя «Игра начинается». Здесь актерское мастерство, вот ты уже говорила, ролевые настольные игры. Я люблю, честно, рубиться в настолке, понимаете?
3: И самое, что приятное, там деток-то еще и покормят, потому что питание 3 раза в день, завтрак, обед и полдник, никто не уйдет голодным.
2: А мы знаем, что Яна-то разбирается в этих делах.
3: Да, я пробовала там пиццу, очень вкусно, с пепперони.
2: Не, ну я тоже там, безусловно, как бы поел. Почему? А, забыли, кстати, напомнить о том, что здесь же не просто как бы вас покормят завтраком, обедом и полдником, но это же еще свое собственное кафе.
3: Да, свое производство. Не нужно куда-то выходить, на какие-то фудкорты. Там все приготовят.
2: Вот это, да, действительно привлекает, потому что хочется, чтобы ваш ребенок с пылу с жару. Понимаете, как это...
3: Горяченько, свеженько.
2: Конечно, и ниоткуда это везли, что-то в машине. Куда-то. Нет, это все будет именно там. Поэтому мы вас, безусловно, приглашаем и делаем это с большим удовольствием, не просто на правах рекламы, но еще и от своего собственного «я».
3: От своих собственных эмоций, радостных, счастливых.
2: Да, да, да. Ну а как по-другому в Радуга-Лэнд? Вот есть? Ну, как,
3: иначе
2: как?
3: Никак.
2: Да, и хотим, кстати, напомнить, что вот более детально и записаться вы можете на сайте по телефону парка Радуга-Лэнд, поэтому успевайте выбрать лучшую смену для своего ребенка.

0: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в Аками на Сибирском тракте 24Б.
4: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Джем ФМ.
5: Джем без правил.
8: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Джем ФМ.
8: Джем без правил.
9: 18 часов 31 минута, пришло время свежих историй.
10: Инстасамка утопила сумочку в воде за 1 000 000 рублей. Вот такой вот у нас
9: давай дальше мысли.
10: Заголовочек. В общем, развивай. Она снимала, как обычно, клип. Угу. В Дубае это происходило на яхте, дорого-богато.
9: Как мне нравится, как вот из, знаешь, вот в твоей речи все это так легко звучит. Ну, как обычно, да, мы с девчонками в Дубае.
10: Яхта Дубай, ну, как бы, обычные будни инстасамки.
9: Это база,
10: это база, но я думаю, что для нее это база. В общем, она утопила там сумочку, это как-то странно произошло, сейчас это активно обсуждают. Был снят, как бы, момент падения сумочки на непрофессиональную камеру. Чтобы ты понимал, там были съемки, видео, вот эти вот видеографы, они снимали клип. И она случайно действительно положила ее на бортик, как-то столкнула, и она не упала. Никто, понятное дело, за ней не поплыл.
9: Вопрос.
10: Что?
9: А как мы проверим, настоящая она или фейк?
10: Вот. И в интернете сейчас спорят. Возможно, это был еще раз такой же момент. Даша, ведь она же любит хайпить.
9: Я про что и говорю.
10: Да, возможно, она хотела просто, чтобы лишний раз они написали. Вот на Джим ФМ сказали, что она утопила сумочку за несколько, там, 3 миллиона рублей, например. Да, что может себе позволить. Но это сработало, получается.
9: Ну, получается, что да. Получается, что да.
10: А если настоящая, представляешь, как бы было обидно сумочку утопить?
9: Честно говоря, нет. Ну, вообще не представляю. Вообще не представляю, как можно утопить сумку за 1 000 000 рублей.
10: За три.
9: За три. Простите.
10: За 3 миллиона.
9: Простите, да, я, понимаете, даже у меня 3 превратилось в 1. Ну, я не представляю. Во-первых, я не представляю. Ну, я...
10: Я бы поплыла за ней.
9: Да, сразу же вообще. Я здраво просто оцениваю свое финансовое состояние, ну, в данную минуту времени. И я такой, нет, сумка за 3 миллиона рублей, ну нет. Ну я не знаю, может быть, я как-то скуп по этих вопросах.
10: Ну нет, просто есть такие люди. Я тоже думала, вот, ну зачем вот люди покупают сумки такие дорогие? Ведь нет, можно деньги на что-то другое потратить.
9: Зачем покупать? Все уже куплено другое. Ну, да. То, что нам кажется, можно же там что, ну туфли купить, ну условно сейчас говорю.
10: Ну туфли, да.
9: Там и туфли такие. Я к тому, что, ну просто, вот она утонула, ну окей. Ну,
10: да,
9: ладно.
10: Она другую пошла, купила тут же, например.
9: Да, ну как бы,
10: обычное,
9: пожалуйста.
10: Обычное, плевое дело.
9: А там, может, метка есть, где упала сумка?
10: Ты хочешь полететь в Дубай
9: и
10: попытаться найти?
9: Я смотрю, когда вылеты сейчас, понимаете, на одном из маркетплейсов.
10: А потом можно перепродать вторичный этот. Ну, может быть, не за 3 миллиона ты перепродашь, а уже за 2.
9: Я думаю, еще дороже.
10: Потому что это инстасамка ее утопила.
9: Естественно.
10: А если, подожди, если она фейк?
9: Кто, инстасамка?
10: Нет.
9: Ее не существует.
10: Сумочка.
9: Ну, может быть, да, вот в этом-то и самое обидное, да. Но
10: тут
9: опять же, если ты ее достанешь, ты потом сам хайпанешь. Ну, то есть в том формате, что это все не настоящее.
10: Запишешь ролик в интернете, да.
9: Да, да, да. И она потом тебе даст деньги за опровержение. Ну, ты в любом
10: идеальная
9: случае.
10: Схема разбогатеть.
9: Вообще,
10: мне кажется.
9: В целом, если ты вот так с ровного можешь сорваться и улететь в Дубай и взять, ну, ты не знаю, акваланг, арендовать яхту, погрузиться. Ну, в целом, ты, наверное, можешь себе позволить.
10: Зачем тебе нужна ее сумка?
9: Зачем она тебе в целом нужна, да? Наслаждаемся жизнью. Ну так, немножко посудачили, конечно, но не более того. А то, что действительно реально и не подделка, так это погода за окном. Давайте узнаем, что сейчас там происходит.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
6: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». На завтра, четверг, 16 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Это и ночью до плюс 16, завтра днем 18-22. Тепла.
3: Реклама.
5: Екатеринбургский медицинский центр. Требуется помощь терапевта? Работа 7 дней в неделю. Запись по телефону, вызов на дом, отсутствие очередей. Свои УЗИ, лаборатория, процедурный кабинет. Вежливость, внимание, квалификация.
3: Екатеринбургский медицинский центр. Единый телефон 379-0770. 379-0770. Подробности на сайте ekmedcenter.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Джем без правил.
8: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam.fm.
8: Джем без правил.
9: Спонсор вечернего шоу «Джем без правил» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
3: Реклама.
7: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ой.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:41, и вот у нас новая рубрика. Я напрошу.
3: Голые факты.
2: Вот, а почему? Мне нравится, все звучит так, как оно действительно на самом деле
3: есть. То есть мы рассказываем какой-нибудь интересный факт, он может быть связан вообще с чем угодно. Вот я, например, что сегодня нашла?
2: Давай.
3: Сначала тебе задам такой вопрос. Как ты думаешь, какой самый грязный предмет у тебя в доме?
2: У меня в доме?
3: Да.
2: Ну, давай это буду я.
3: Ты?
2: Ну, диван. Давай диван. Давай диван. Все там собираются, пусть это будет диван.
3: А вот все нам говорят о том, что
2: пульт... Все кто?
3: Ну, ученые, видимо, специалисты, исследователи, да, которые
2: ваши умники.
3: В умных университетах сидят, они говорят, что пульт от телевизора самый грязный, оказывается. И в доме, и в больницах, и в отелях. В общем, в доме пульт часто берут в руки, понятное дело, он может лежать на диване или падать на пол, что способствует скоплению пыли, жира, всяких микробов. Поэтому при этом его чистят редко, но мы правда, ну ты когда чистил свой пультик?
2: Я, мне кажется, никогда в жизни даже его не чистил.
3: Вот, поэтому он самый грязный в твоем доме.
2: Ну там логика
3: всего.
2: Какая? Ты же приходишь домой, заходишь, например, в ванную, моешь руки, выходишь. И как будто бы он чистый. Поняла смысл?
3: А, вот такая логика.
2: Ну, как бы, да, ты же его чистой рукой как будто бы берешь.
3: А когда ты что-то ешь во время просмотра фильма?
2: А когда ем, я глухонем.
3: Понятно. Хорошо. В общем, в больницах такая же история. Вот в отелях ситуация особенно тревожная, потому что исследования показывают, что, ну, как бы, там это лидер по качеству бактерий в гостиничных номерах. Его берут в руки разные люди, на него могут попадать частицы грязи, слюней, при уборке горничной вообще их не моют, и поэтому не проводят полную дезинфекцию. Поэтому знаете, что пультик самая грязная вещь в доме.
2: Да, все, не смотрим телевизор, получается. Вот такой намек от Яны легкий был.
3: Нет, нужно в пакетике, вот в этом, в котором он продается, его хранить в пакетике.
2: Вот, а вы родители еще за это хейтили, что они вот зачем так делают. А я хочу рассказать факт, который для меня оказался невероятным. Знаете ли вы, что в Италии есть настоящий сырный банк? Вот как звучит? Так на самом деле есть. Представляете, это такая программа регионального итальянского банка, который базируется в городе Реджо-Эмилия с 1953 года. Банк принимает, представляете, от фермеров головки сыра пармиджано-реджано в качестве залога для получения кредита. То есть... Ты приходишь туда, как это работает? Вот, ну, займы, ну, кредит, обычный кредит.
3: Я хочу денег, да?
2: Да, да.
3: При этом я там изготавливаю сыр. Я могу прийти, принести этот сырочек, а они мне обратно денежки.
2: Банк дает производителям сыра кредит под очень низкий процент, представляете? А, нет, ну да, сырой кредит получается. Чтобы те могли покрыть текущие какие-то расходы, не дожидаясь именно продажи созревшего сыра. То есть суть в чем? Ты готовишь сыр, и его же надо ждать много лет, чтобы он созрел, был вкусный. И вот на это все время тебе банк, соответственно, выдает кредит, чтобы ты могла покрыть свои расходы, когда дозревает сыр.
3: Ого.
2: Здесь идет безопасное хранение. Молодые 12-месячные головки сыра отправляются на хранение в банковское хранилище. Там идеальная температура, влажность. Там они созревают до 36 месяцев.
3: Все нужные условия.
2: Да, и, соответственно, потом продаются. Каждый сыр маркируется, каждый сыр застрахован. Суть в чем? Ты отдаешь сюда, туда в банк свой сыр, если вдруг за это время ты не заработала денег и не можешь выплатить кредит. Ну, бывает, да, такое? Этот сыр просто продают. То есть ты как будто бы, ну, в любом случае в плюсе.
3: Ну, будет стоить и на ого-го, потому
2: это
3: что
2: уже
3: там
2: второй
3: же
2: вопрос.
3: Как
2: ты же отдать не мог.
3: Чем дольше он это, тем созревать, тем дороже.
2: Ну, отдай деньги. Ну, то есть тут как бы все расклад. Если ты за 36 месяцев, например, не успел собрать, накопить, продать там предыдущий свой товар, если ты не можешь, вот, в общем, за десятилетия практики банк практически не нес убытков из-за растущей ценности пармезана с каждым годом, выдержка растет. Поэтому, ну, для меня это было удивление. Вот вам два голых факта. Нам, собственно, очень нравится эта история.

0: полюби.
1: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
2: Реклама. Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре Акаме Восток. Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors. ИП «Погиб Александр Иванович». ИНН 66-720-922-0220. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
3: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
4: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
5: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
1: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». По сообщениям, сервис «Яндекс.Карты». Сложно на Шевской тепличной до космонавтов. Бакинск-Комиссаров стоит от Ярославской до космонавтов. По-прежнему Березовский тракт, Трудовая, Губахинская проезжая. От Горького до Норильской. Якат от Березовского тракта до Высоцкого. Московская от Обездной до Волгоградской. Потерпим на Роза Люксембург от Малышева до Карла Маркса. На космонавтов от Индустрии до Ломоносова. На Щербакова от Самолетна до Павлодарской.
2: Реклама.
10: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
11: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
12: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета.ТС».
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
13: 102.5.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:55, и хочется, конечно, сказать вам огромное спасибо, что эти два часа вы были с нами. Кстати, мы тут каждый день с понедельника по пятницу с 17:00 до 19:00, а у кого электронные, это 1700-1900.
3: Специально для всех уточнил. А давай напомним, кто же в эфире. Вот я, Яна Ефимова.
2: А меня зовут Миша Киселев, и мы, безусловно, сегодня говорили о хорошем, о прекрасном, а о чем конкретно?
3: У нас сегодня была тема вечера, в которой мы обсуждали, на что ты можешь смотреть под конец работы. Рабочего дня. И у нас был на связи Илья. Он сказал, что постоянно залипает на заправку, в общем-то.
2: Но он залипает
3: кто-то дерется.
2: На очередь,
3: на
2: которая
3: очередь,
2: есть
3: да,
2: на заправку.
3: Что-то интересное происходит. А еще мы сегодня презентовали с Мишей нашу новую рубрику. Как она называется?
2: Она называется у нас «Голые факты». Мы, знаете, берем факт, который, ну вот, существует на нашей планете. Сегодня я говорил о том, что есть банк сыров в Италии. Представляете, да, куда фермер может сдать свой сыр, получить на это небольшую сумму. Ну а если вдруг что-то не задастся, банк просто продает сыр, но при этом он-то только в плюсах.
3: А я сегодня рассказала про то, что пультик от телевизора самый грязный предмет у вас в доме.
2: Да, это факт. Тоже как есть, так и есть. Ну что, хочется пожелать вам отличного вечера. Я надеюсь, что вот этот капающий за окном дождь никак его не омрачит, не более вы эти все два часа были с нами, но Ян никуда не уходит. В середине следующего часа ловите свежие истории. Она знает, что к чему. Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство...
3: Взаимно.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый вечер. В Екатеринбурге сегодня из-за сильного ливня множество ДТП, а также перебоев в движении общественного транспорта на многих участках в городе. Об этом сообщает телеграм-канал «Транспортные новости Екатеринбурга». Затруднено движение транспорта, в частности, на перекрестке Малышева Мира из-за воды на путях выше допустимого уровня. Та же ситуация на Луначарского Декабристов. Задержано движение трамваев. Потоп на Малышево Восточной. Стоят троллейбусы. На Визе веревки на проводах. Затруднено движение трамваев. На Ленина Бажова упавшее дерево оборвало контактную сеть. Проблемы с движением есть и на многих других участках в городе, пишет московский комсомолец. Между тем, после шторма и воды на дорогах возникли в Екатеринбурге 8-бальные пробки. Дорожные заторы, также вызванные падением деревьев и веток на проезжую часть. Водителям приходится объезжать эти участки по тротуарам, пишет «Комсомольская правда». В мэрии сообщают, что во всех 8 районах Екатеринбурга зафиксированы случаи падения деревьев и веток. Коммунальные службы устраняют помехи для движения транспорта и пешеходов. В первую очередь задача коммунальщиков – освободить пути. Позже распиленные ветки и стволы будут вывезены из города, отмечено в сообщении. Площадка монастыря Ганина Яма готова принять тысячи паломников со всего мира. Напомню, в ночь на пятницу, 17 июля, состоится традиционный крестный ход от храма на Крови до обители, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на фонд Святой Екатерины. Ожидается, что участниками мероприятия станут десятки тысяч верующих не только из России, но и со всего мира. Особое внимание на Ганиной Яме будет уделено комфорту и безопасности участников. В этом году фестиваль «Царские дни» юбилейный. Он проходит на Среднем Урале в 25-й раз. В программу событий включены более сотни мероприятий. Россияне пересели на велосипеды, электросамокаты и просто стали больше ходить пешком. Каждый третий заметно сократил использование личного автомобиля. 18% опрошенных полностью отказались от машины в повседневной жизни. Среди главных причин – расходы на обслуживание, а также пробки и ситуация с бензином. В середине июня покупки велосипедов выросли на 141% по сравнению с началом месяца. Высокий спрос также зафиксирован на электросамокаты и электровелосипеды, отмечает «Газета.ру». Еще одним модным цветом этого лета эксперты называют аквамарин. Об этом сообщает портал Who What Wear. Вещи аквамаринового оттенка все чаще появляются в ассортименте популярных брендов. Кроме того, знаменитости и блогеры часто публикуют фотографии в одежде цвета аквамарин. Особое внимание стоит обратить на аквамариновые платья и обувь. В тренде также купальники и нижнее белье упомянутого оттенка, отмечают эксперты. Ранее в июле сообщалось, что звезды перестали выбирать черные шорты, вместо них выбирают голубые. Одной из первых этому тренду последовала актриса Зои Кравец. Официальный доллар 77,49, евро 88,53.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». На завтра, четверг, 16 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 18-22 выше нуля.
0: Реклама.
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику «Парацельс».
4: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня «Парацельс». Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Скоро вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: С понедельника точно начну бегать.
3: После отпуска займусь здоровьем.
4: Пора бы и мне заняться собой.
5: Предлагаю не откладывать. Самое время начать вместе.
6: Город здоровья в парке Маяковского – место, где начать проще, чем кажется. Бесплатные медосмотры, спортивные активности, звездные лекции, семейные зоны и подарки. Приходите всей семьей 18 июля. Подробности на fest.profilaktika.ru. 0+.
7: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
0: 235-0905. Jam FM. И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Ариана Гранде вернулась к бывшему. По сообщениям инсайдеров, зарубежная певица решила возобновить отношения с бывшим возлюбленным Рики Альваресом. А ведь еще несколько месяцев назад она состояла в отношениях с Итаном Слейтером. Сейчас бывшие возлюбленные снова сблизились, но не спешат жить вместе и афишировать свой статус. У певицы сейчас плотный рабочий график, она не хочет торопить события. Как пишет Супер, даже после расставания пара сохраняла хорошие дружеские отношения. Особенно Рики обожает семью Арианы. Он также регулярно поддерживает ее во время гастролей. Пара и раньше попадала в объективы папарацци. В прошлом месяце они отмечали день рождения певицы в ресторане, а затем вместе провели выходные. Они также регулярно вместе посещают продуктовые магазины. Отмечу, что ранее Ариану Гранде критиковали из-за худобы. Певица заметно похудела после завершения прошлых отношений. Будем надеяться, что в жизни певицы наконец-то наступила светлая полоса. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салон «Любимая кухня». На завтра, четверг, 16 июля, синоптики Екатеринбурга пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер при этом переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Предстоящая ночь до плюс 16, завтра днем 18-22, выше нуля. Также завтра в Риже, Красноуринске и Ревде тоже переменная, возможен дождь, гроза до плюс 21.
1: Реклама. У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной – один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

Важная для тебя информация. Каждый будний день с 10 до 11 на 102.5 FM мы загадываем известного футболиста. Ищи подсказки в группе Jam FM ВКонтакте. Узнал спортсмена? Правильный ответик присылай в мессенджер Макс плюс 7 932 020 102.5. Окажешься первым, и главный приз твой. А именно, 18 июля ты встретишься с Федором Смоловым, где сможешь взять автограф и сделать селфи. Информация из категории 12+.

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. В Екатеринбурге сегодня из-за сильного ливня множество ДТП, а также перебоев в движении общественного транспорта на многих участках в городе. Об этом сообщает телеграм-канал «Транспортные новости Екатеринбурга». Затруднено движение транспорта, в частности, на перекрестке Малышева Мира из-за воды на путях выше допустимого уровня. Та же ситуация на Луначарского Декабристов. Задержано движение трамваев. Потоп на Малышево Восточной. Стоят троллейбусы. На Визе веревки на проводах. Затруднено движение трамваев. На Ленина Бажова упавшее дерево оборвало контактную сеть. Проблемы с движением есть и на многих других участках в городе, пишет московский комсомолец. Между тем, после шторма и воды на дорогах возникли в Екатеринбурге 8-бальные пробки. Дорожные заторы, также вызванные падением деревьев и веток на проезжую часть. Водителям приходится объезжать эти участки по тротуарам, пишет «Комсомольская правда». В мэрии сообщают, что во всех 8 районах Екатеринбурга зафиксированы случаи падения деревьев и веток. Коммунальные службы устраняют помехи для движения транспорта и пешеходов. В первую очередь задача коммунальщиков – освободить пути. Позже распиленные ветки и стволы будут вывезены из города, отмечено в сообщении. Площадка монастыря Ганина Яма готова принять тысячи паломников со всего мира. Напомню, в ночь на пятницу, 17 июля, состоится традиционный крестный ход от храма на крови до обители, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на фонд Святой Екатерины. Ожидается, что участниками мероприятия станут десятки тысяч верующих не только из России, но и со всего мира. Особое внимание на Ганиной Яме будет уделено комфорту и безопасности участников. В этом году фестиваль «Царские дни» юбилейный. Он проходит на Среднем Урале в 25-й раз. В программу событий включены более сотни мероприятий. Россияне пересели на велосипеды, электросамокаты и просто стали больше ходить пешком. Каждый третий заметно сократил использование личного автомобиля. 18% опрошенных полностью отказались от машины в повседневной жизни. Среди главных причин – расходы на обслуживание, а также пробки и ситуация с бензином. В середине июня покупки велосипедов выросли на 141% по сравнению с началом месяца. Высокий спрос также зафиксирован на электросамокаты и электровелосипеды, отмечает газета.ру. Еще одним модным цветом этого лета эксперты называют аквамарин. Об этом сообщает портал Who What Wear. Вещи аквамаринового оттенка все чаще появляются в ассортименте популярных брендов. Кроме того, знаменитости и блогеры часто публикуют фотографии в одежде цвета аквамарин. Особое внимание стоит обратить на аквамариновые платья и обувь. В тренде также купальники и нижнее белье упомянутого оттенка, отмечают эксперты. Ранее в июле сообщалось, что звезды перестали выбирать черные шорты, вместо них выбирают голубые. Одной из первых этому тренду последовала актриса Зои Кравец. Официальный доллар 77.49, евро 88.53.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, четверг, 16 июля, синоптики Екатеринбурга пообещали: переменная облачность возможен, дождь с грозой, ветер при этом переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду, предстоящая ночь до плюс 16, завтра днем 18-22, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: прижаться крепче, ближе, мать, поближе, без остатка растворить.
1: Реклама.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Лето знает, что нам нужно. Распродажа! Скажем дружно.
5: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
6: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем-ФМ».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на «Джем-ФМ».
10: Привет! Мама Тимати рассказала о переходном возрасте 12-летней внучки. Симона Янусова поделилась переживаниями о переходном возрасте Алисы. Она ответила на вопрос одного из подписчиков о пубертатном периоде девочки. По признанию мамы Тимати, она пытается разговаривать с подростком, а не игнорировать ее. Она прокомментировала: «Сложно, много разговариваем, обсуждаем то, что с ней происходит». Янусова регулярно сталкивается с критикой. Некоторые пользователи полагают, что она якобы забрала внучку у ее матери, Алены Шишковой. Обе не устают повторять, что на самом деле девочка живет с мамой, однако проводит много времени с бабушкой. О том, как меняется характер Алисы, ранее рассказывала Алена. Бывшая возлюбленная Тимати отмечала, что девочка проявляет свой характер и постепенно обретает самостоятельность. Напомню, что Алиса первый ребенок и для Тимати, и для Алены Шишковой. Пара рассталась спустя год после рождения наследницы. Всего у музыканта трое детей. Помимо Алисы, у него есть сын Ратмир и дочь Эмма. Через это проходит каждый временный, но очень важный период. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Джем-ФМ.
9: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
11: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». На завтра, четверг, 16 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Это и ночью до плюс 16, завтра днем 18-22 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской асбесте тоже переменная, возможна дождь и гроза до плюс 21.
1: Реклама.
12: Екатеринбургский медицинский центр. Требуется помощь терапевта? Работа 7 дней в неделю. Запись по телефону, вызов на дом, отсутствие очередей. Свои УЗИ, лаборатория, процедурный кабинет. Вежливость, внимание, квалификация.
13: Екатеринбургский медицинский центр. Единый телефон 379-0770. 379-0770. Подробности на сайте ekmedcenter.ru.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На Jam FM важная и интересная для тебя информация. Если нет особых планов на 18 июля, вот, пожалуйста, пища для размышления. Встречаемся на Урал Футбол Фесте в яркой зоне Jam FM. Будет громко. Вместе споем любимые песни и поймаем ритм на иммерсивной зарядке. А специальный автомат предсказаний считает твое будущее по руке. Пропустить такое невозможно. Приходи, пошумим 18 июля в парке Маяковского. Информация из категории 6+.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 16 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер при этом переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду, предстоящая ночь до плюс 16, завтра днем 18-22, выше нуля. Также завтра в Лиже, Красноуринске и Ревде тоже переменная, возможен дождь, гроза до плюс 21.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Вселенной.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! Роберт Паттинсон объяснил, почему проигнорировал Зендею во время съемок «Одиссеи». На примере фильма «Одиссея в Лондоне» Роберт поделился с журналистами неожиданным признанием. Во время съемок картины Кристофера Нолана он не узнал свою коллегу Зендею и даже не поздоровался с ней. Он прокомментировал: «Я не знал, что она была на съемочной площадке в день ее съемок. Это очень странно». При этом Паттинсон очень тепло отзывался о Зендее. Он сказал, что она для него лучшая, с ней так здорово проводить время. Просто потрясающая актриса. Паттинсон и Зендея вместе снимаются сразу в трех проектах, которые выходят в этом году. Фильм «Вот эта драма» уже вышла, «Одиссея» скоро выйдет в прокат, и премьера фильма «Дюна. Часть третья» запланирована на конец года. А нам нравится дружба между звездами. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Новинка на Jam FM.
1: Оксана Почепа. Пока, котики.
2: Пока-пока, котики, моя пармотики. Я вас оставлял и уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Ах, как

0: прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра четверг, 16 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Это и ночью до плюс 16, завтра днем 18-22 тепла. Также завтра в Первоуральске, Приморском, Туринске, Асбесте тоже переменная, возможны дождь и гроза до плюс 21.

0: Реклама. Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.

0: Реклама.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Джем-ФМ.
5: Привет! А Настя назвала Диму Билана своей детской мечтой. Недавно российские артисты представили на радость поклонникам свою совместную песню. Композиция получила название «Эпилог» и стремительно покорила сердца слушателей. Недавно Аня заявила, что дуэт с Биланом стал для нее воплощением детской мечты. Она поделилась. «У меня тряслись коленки. Мечта юной девочки наконец сбылась. Мы еще и пообнимались. Это очень круто – работать с такой мечтой. Он действительно был моей мечтой и как артист, и как человек». Как пишет Супер, теперь все сложилось так, как маленькая Аня даже не могла себе представить. Асти дополнила. «Я была очень рада даже минимальной коммуникации. Обстоятельства сложились так, что у нас получился дуэт. Мы действительно подружились, и это безумно круто». По словам артистки, во время записи песни на студии, ее глаза были несколько раз на мокром месте. Так приятно, когда мечты, наконец, сбываются. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 16 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер при этом переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Предстоит ночью до плюс 16, завтра днем 18-22, выше нуля.
2: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Мы любим музыку. Мы любим Екатеринбург.
2: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветра.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Джем.
1: Джем.
0: Джем FM.
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Мне от

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.